слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: всем параметрам.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба. О-о-о, бонжурчик, ди команда. Разгоняем хандру быстрее, чем болельщики кричат «Судью на мыло!» после первого спорного повтора. Это антихандра шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: И Катя, looking good this morning.
2: Спасибо, Саймон. Я этим утром вспомнила одну простую и важную истину. Человеку нужен человек. Вот чтобы хотя бы завязать тебе корсет. У меня сегодня настроение было надеть каблуки и корсет. Я не справилась с задачей завязать себе корсетик. Во-первых, это непростая задача, а во-вторых, тебе точно нужен кто-то, кто пристроится со спины и поможет завязать.
1: Я одно не понял, корсет еще продолжается. Даются вообще? Они еще существуют?
2: Вот я в нем пришла, Сай, ты чего?
1: Это корсет называется?
2: Это корсет.
1: А я думал, это... Я понял.
2: Это топик?
1: Я думаю, топик или мини-майка.
2: Мини-майка, так ее и назовем. Я ждала Настю, нашего линейного продюсера, которая придет и завяжет. Мне дождалась. Сейчас я буду ее мучить.
1: Погоди, а вдруг ты начала возвращаться в... Какой век-то? Это как 13 век или в каком веке
2: находили? У меня корсет плюс джинсы, не переживай. У меня корсет плюс джинсы, поэтому не парься. Это нормально.
1: Ну, а ты можешь встать на секунду, я оценю? Да, покажи. А, не, ну это сочно, это прикольно. Лайк вообще-то.
2: Ну,
1: вся мука, да?
2: Мука, это была мука.
1: Вся мука, на самом деле, оправдана.
2: Ну, Настя сейчас будет мучиться, на самом деле, завязывать мне его. Это раз, а во-вторых, вот еще тот же мой автозагар, да, которым я тебе говорила, начала пользоваться.
1: Так.
2: Спинку тоже нужно кому-то намазать.
1: Погоди, спина уже черная, что ли?
2: Я не дотянусь. Она у меня белее все тело.
1: Я думала, вдруг уже ты меня уже догнала, знаешь. Пока, знаешь, по черной спине, я тут властелин, знаешь.
2: В чем тебе необходим другой человек? Вот в каких-то бытовых штуках.
1: Есть три вещи, на которые я могу смотреть вечно.
2: Так.
1: Это как течет огонь и как горит вода.
2: Течет огонь?
1: Да. И как...
2: А может, наоборот?
1: А, да.
2: Горит огонь.
1: А я запутался в показаниях, короче.
2: Так, мы поняли.
1: И третий, как другой человек клеит обои или наряжает елку. Вот там,
2: да. Так этому не прикоснемся,
1: да? Нет, там мне другой человек нужен.
2: Понятно.
1: Обои вообще, всей душой, я в общаге уже переклеил. Просто я больше не хочу повторять.
2: К этому прикасаться. Вот, мне нужен еще человек, чтобы окна мыл.
1: Вот, за это у тебя есть робот, а у меня пока нет. У меня есть человек.
2: Да, у меня робот отработал. Он так смешно танцует, пока моет окна. У него же прям танец.
1: А случайно у тебя дома сейчас нет?
2: Направо.
1: Нет пухососа?
2: Пухососа?
1: Да.
2: Пока нет.
1: Слушай.
2: Пылесос.
1: Я даже видел, какие-то паблики уже начали разыгрывать. Я не знаю, где они их нашли.
2: Да,
1: это же был нарисован искусственным интеллектом.
2: Нас обманывают, кажется. Ладно, а нам нужны люди, не один человек. И от этих людей заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нам нужно разбудить.
1: Если что, сделайте Кате скидки, а то корсет выдавливает из нее в голос, знаешь, поэтому если будет дефект речи, это виноват именно корсет.
2: Да нет, наоборот, у меня сейчас он такой расслабленный, глядишь, и сейчас сползет с меня, мне наоборот нужна помощь, чтобы его затянуть.
1: Понял, береги диафрагму. А так, ребят, загляните в наш мессенджер, оставляйте заявку и на пробушку, и на поздравление с днем рождения. Ну что ж, футбольная жизнь продолжается.
2: Продолжается.
1: Теперь и мы живем не только с мячом, а еще и с корсетом Кати. Вернемся через одну песню. Это шоу
2: «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь корсетная Катя Бодрова.
2: Ой, а я диджей от другой мамы, пока без корсета. А ей не надо.
1: Надеюсь, этого не случится.
2: Да уж.
1: Заявки на пробушку мы получили, готовы их озвучить. Группу ВКонтакте под последним постом будут зачитывать здесь.
2: Так, в мессенджере кто уже отметился? Так, смотрим. Александр пишет: «Доброе утро, Сай и Катя. Вам привет из солнечного Фароса или Фороса. Мы так и не определились».
1: Фароса.
2: Так, пробудите, пожалуйста, именинника Серегу из Санкт-Петербурга. Мы его ждем на море.
1: День рождения на море будет праздновать?
2: Да, дерес моря дур.
1: Дерес моря дур. Нагонял какое-то счастье определенно.
2: Так что с днем рождения, короче. Как зовут еще раз его? Серега.
1: Желаем тебе море.
2: И много лаве. Много бабле. Вот, happy birthday, Серега. Let's go. Ну что ж, тебе сейчас помогут фанаты футбольного клуба Ливерпул, которые превратили вот этот трек, который сейчас поставлю, в официальный или неофициальный свой гимн. И поют везде. Но он футболный, так что настроение...
1: Дуа?
2: Да, дуа. И не липовая.
1: Не липовая?

0: На этом дырешечки не закончились. Доброе утро, любимый ведущий Катя и Саймон. Разбудите мою лучшую супругу Корягину Екатерину. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. Катюш, желаю тебе счастья, здоровья, удачи. Главное, буду любить тебя вечно, говорит Олег из города Красноярска.
1: Вау, браво. Красноярская Катя, не корсетная. Вот, корсетная пока только у нас. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения.
0: Тезка.
1: С днем рождения, Катя. Тетюшка Катя Красноярская. Ну что ж, погнали. Неофициальный гимн сборной России.
0: Wow.
1: Да, конечно же. Этот хит знают все в стране. Поехали.
2: Ты просто космос, Стас. Ты просто космос.
1: Yeah.
2: Ты просто космос,
0: Станислав Черчесов.

0: Ой, ну что же, работаем дальше. Пишет Мила в нашем мессенджере. Разберите мою друлегу. Вау, Катю. Это день Кати, что ли, сегодня?
1: Ты не знал?
0: На этот раз она в городе Москве, Москва. Небо плачет, и она грустная. Но вот погода в Москве сейчас не очень, поэтому мы сейчас работаем в двойной силой. Разбудилники.
1: В Санкт-Петербург давай тоже отправим разбушку. Доброе утро из этого прекрасного города от Рамы. Слушаю вас каждый день, люблю слушать. О, сердечко.
0: Зиба-зиба от всего сердца, черного перца и от корсетной Кати. Ну что же, это у нас кто? А, мы будем и Катю, и... Какой город я забыл?
1: Санкт-Петербург.
0: А, Питер и Москва, конечно, вечные любимые братья. Let's go! Еще один футбольный гимн. Этот раз это Манчестер Сити. Тоже превратили гимн в собственный. То есть, потому что там раньше играло два брата. Коло Туре и Яя Туре. Вот они превратили песню No Limit, No Limit и переделали. Послушаем, что получилось.

0: стадионы, да?
1: Стадионы ни с чем не сравнится, конечно.
0: Ой, хочу вернуть 2018 год! Ой, когда был чемпионат мира в России. Ну что же, мы играем, да, или дальше танцуем? Как, что
1: давай
0: делаем?
1: Все-таки поиграем.
0: А, поиграем, да? Даже работать не надо.
1: Прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Radio DFM.
0: Пока кричал Колу Туре, я что-то не расслышал.
1: Расслушал?
0: Да.
1: 8-495-956-101-2.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Йоу, D-People, кто сегодня встал не с той ноги, но встань с другой и включи оле-оле-о-шоу. Разбудильники! Напротив меня дофамин-лейди, корсетная Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Оказывается, существует йога смеха. Прикинь, то есть, где сначала люди смеются нарочно, а потом бесконтрольно переходят в полный гогот. Понимаешь?
4: Я думала, это просто смеются, например, над теми, у кого плохая растяжка.
3: Ну, как и вариант, вот так начинается. Причем сначала, знаешь, фейковый
4: смех. Я горяшка в этом плане, конечно.
3: Да? Попробуй, попробуй, фейковый смех. Дай, покажи. Ой, как смешно смеется, смотри. Но ты ж перешла уже на настоящий смех. Вот так это работает.
4: Это почти правило нашей игры смехотерапия. Играть в нее будет Вадим из Уфы. Вадим, привет.
5: Доброе утро всем.
3: Эй, Вадим!
4: Рады тебя слышать.
3: Башко Тарштан!
4: Башко.
5: Башко.
4: От слова башка.
3: А где Р вообще? Башкор, по-моему, да? Или Башкор? Башкор.
5: Башкор Тарстан.
3: Во-во. А я всегда меняю Р, то есть Башко Тарстан, часто говорю.
4: У нас осень наступила в столице неожиданно. Я вот в кожаной курточке. Мы все утепленные. Что творится в Уфе, Вадим?
5: У нас плюс 21 градус.
3: Ух ты!
5: Замечательная погода. Сегодня, по крайней мере. Вчера дожди были, а сегодня замечательная
3: погода. Это от вас дожди пришли в столицу. Я понял.
4: После дождя всегда выходит радуга, надо об этом помнить. Может быть, завтра будет получше.
3: А где радуга сейчас видишь?
4: Ну, я условно радуга, будет все хорошо, я имею в виду.
3: У нас видно.
4: Это же закончится когда-нибудь.
3: У нас видно бешеный кран. То есть у нас из окна реально бешеный кран.
4: Который строит домики под дождиком. Ладно, какие-то есть проблемы? Погода у тебя вроде нормальная в городе. А что тревожит?
5: Да, в принципе, особо ничего не тревожит, честно говоря, ребят.
4: А, ну ладно, давай тогда пока.
3: Не бывает людей без проблем. А, значит, проблема в том, что у тебя нет проблем. Вот над этим надо посмеяться.
5: Да, проблем-то у всех бывает, но таких прям насущных проблем нет.
3: Ну и пуха уже нет, понимаешь, дожди у них нет. Вообще, все прекрасно.
4: Да.
5: Дожди будут, только позже.
4: Хотела бы я быть Вадимом из Уфы. Классно.
3: Ну, значит, надо посмеяться.
4: У меня проблема, корсет некому завязать.
3: Ну,
4: а тебе есть, получается, кому, Вадим?
3: Надо просто посмеяться, чтобы жизнь продлить жизнь.
4: Вадим, мы придумали, мы будем продлевать тебе жизнь.
3: Да.
4: После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться максимально громко, искренне, насколько это возможно. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну и потом, я не знаю, как мы будем проверять, удлинили мы жизнь Вадиму или нет.
3: Но у меня есть миндальная связь, которая подскажет, сколько он прибавил. Да?
4: Ну ладно. Поэтому погнали,
5: так,
4: Вадим.
5: Давайте еще раз. То есть после того, как вы скажете мне ржать, я смеюсь, да?
3: Да. Ты поймешь, даже не перепутаешь. Вот там я буду вообще орать во все горло. Так, внимание. Начинается смеянс. Смехотерапия. Запускаем смехогенератор, работающий на чистом пухе. Ну что ж, Вадим, да, зовут? Господин Вадим! Ржи!
5: Я здесь!
3: Ржи!
4: Вадим, ну давай.
3: Смеется как счастливчик.
4: Да.
3: Браво! Его уже не остановить.
4: Да.
3: Ребята, Вадим, стоп-сигнал поступил. Вадим. Вадим, все.
5: Меня безумно рассмешили, стопе. Да, я не мог остановиться.
3: Стопе, красавчик, слушай, ты
4: Вадим
3: прибавил...
4: Знаешь,
3: сколько прибавил-то? 40 лет.
4: Ты до 100 решил прожить?
3: То есть до 120-130 точно вообще будет.
4: Ладно, Вадим, это было хорошо. Мы тебя поздравляем, благодарим за игру. И отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
5: Ура!
3: Теперь время привет!
5: Ура! Спасибо,
3: тебе,
5: ребят!
3: Привет!
5: Здорово подняли настроение!
3: 6 секунд есть на привет. Давай, Вадим.
5: Я передаю всем привет всем из Уфы, а также всем, кто меня знает.
4: Уфа, включи тусовку!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Новости.
5: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Саймон снова встал за свой пульт. Честно говоря, даже не отходил. И готов презентовать нам очередную музыкальную рубрику. На этот раз «Нет трек». Это рубрика, где мы слушаем треки, которые активно вирусятся в интернете.
3: Сегодня из каждого утюга и пылесоса звучит чемпионат мира по футболу. Mm-hmm. Поэтому неудивительно, что два гимна чемпионата мира взлетели в топы соцсетей и чартов. Эти два трека постоянно крутят на стадионах, то есть на перерывах между таймами. Итак, что у нас на втором месте по шазамам в мире? Трек, который выступил, под который выступили на церемонии открытия чемпионата мира. Это у нас легендарный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и кореянка EJ и французский маэстро Дэвид Гетта. Трек называется DNA – More Than a Game. Слушаем. Ой, нет, это не то. Сейчас вот. Да.

0: Да, они вдвоем выступали, то есть с этим треком, а Дэвид Гетта его показывали на
1: экране.
0: На экране, да. Ну что ж, на первом месте по шазамами в мире сейчас совместный трек, в котором колумбийка Шакира и нигериец Burna Boy поют «Дай, дай». Какая у тебя реакция на «дай-дай»?
1: Денежку.
0: Ну, видишь, в России уже спрашивают, ребят, что вам дать?
1: Что вам дать?
0: Ну, денежку или что-то другое?
1: Надо «дай-дай», «оле-оле-оле», «дай-оле». Денежку.
0: А дай Оле денежку. Вот перевод.
1: Мы расшифровали.
0: Перевод, да.
1: Оле, не благодарите.
0: Но на самом деле они взяли фразу из итальянского языка. Дай-дай переводится как давай-давай. Да, и там в припеве дай-дай, дали-дали. То есть давай на разных языках. Вот, так что слушаем. Нет, трек номер один на этой неделе. Давай-давай, то есть дай-дай. Не Оле денег, а трек от Шакира и Burna Boy. Слушаем.

0: чату.
1: Это, кстати, это Afrobeat, вот это направление называется.
2: А, как я люблю, как тепло сразу стало. И тучи за окном в Москве вообще.
1: Тучи,
2: пошли
1: тучи улетучились. Ну что ж, какой трек тебе больше зашел сегодня?
2: Мне больше Шакира.
1: Они по вайбу, кстати, разные.
2: Максимально, вот. Максимально разные.
1: Как я обожаю то, что делает Андреа Бочелли. Вот, помнишь? «El Conte Partiro».
2: Да, конечно.
1: «Поэзи». Вот, так что треки все хороши. Вы пилите видос под них и ну, взлетайте в
2: и
1: топы.
2: И взлетайте в тренды, да?
1: Да, да, а настроение вообще прямо просто футболное. Особенно после вчерашнего матча. Но мы еще обсудим чуть позже. Просто Давид и Голиаф. Ну что ж, зиба-зиба всем за вниманием. Это шоу
2: «Разбудильники».
1: Дай-дай. Что мы скажем? Дай-дай. Оле, оле, денег. Дай-дай.
3: Это шоу «Разбудильники».
1: Саймон
0: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Ауа, микрофон чек, 1-2-1-2. Йоу, Динарод, ты сейчас попал не в Ленинград, а в шоу «Разбудильники». У нее ПМЖ в интернете. Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон.
2: Раньше они просто говорили на камеру. Теперь в пушистый китайский микрофон. В эфире все как блогер прописал.
3: Мы напоминаем, если у тебя нет пушистого микрофона, ты не блогер.
2: Ты никакой не интернет вообще человек, да, типа?
3: Я нашла человечка с микрофоном, который является астрологом, так, еще и блогером. И что советуют нам на 15-е, на день, который уже прошел, и 16 июня? Рассказываю тебе свои.
2: Ага.
3: Ты же любишь эту тему, астрологически.
2: Но ты сама же знаешь, я здоровый скептик.
3: Вчера, буквально 15 июня в 1:54 по Москве, состоялось новолуние в Близнецах.
2: Ой-ой-ой.
3: Близнецы — это знак слова, идей и связей. Это новолуние не про глубокие трансформации. Оно про легкость, свежесть и движение. А вот сейчас открывается именно период таких классных, мощных возможностей. Что нужно было сделать вчера?
2: Ходить в корсетской?
3: Нет.
2: Нет, а то Катя пришла в корсете.
3: Для того, чтобы сработали ваши желания, вчера в первые лунные сутки нужно было устроить себе день тишины и внутренней перезагрузки.
2: День тишины от еды или от чего?
3: Не знаю.
2: От чего?
3: Ну, уединиться, наверное.
2: А, окей.
3: Не спешите действовать. Сначала почувствуйте, чего хотите, и потом уже вперед. Хорошо отпустить старые обиды и незавершенные истории. Надеюсь, все это сделали вчера. А сегодня, 16 июня, вторые лунные сутки. Все, что закладывается в этот день, ребята, получает импульс на весь лунный месяц, поэтому очень круто загадывать желания. Как именно загадывать желания сегодня? Составьте список из 10 желаний без ограничений и мыслей «вот это невозможно».
2: А-а-а.
3: Запишите 3 желания так, будто они уже реализуются в вашей жизни, то есть в режиме реального времени.
2: Ага.
3: Знаешь, что это правильная техника загадывания желаний?
2: Я получаю
3: денежку. Получаю.
2: Это уже пожелание, правильно?
3: Это загадываешь желание, как будто ты в процессе получения.
2: Я понял. А то я уже хотел сказать, я жду уже победы Капу-Верде. На чемпионате мира по футболу.
3: Вот, видишь, у тебя есть мое желание. Загадывай на вторые лунные сутки.
2: Какой же был матч вчера, мама мия. Ой, вообще я еще не могу отойти до сих пор.
3: Как от звезд перейти сразу к футболу? Я пойму про звезду, но не про футбол.
2: Звезда же в форме мяча, понимаешь?
3: Ага.
2: Ну, видишь, круглый же.
3: Вся жизнь футбол, да?
2: Тем более, мы все дети звезды и футбол. как говорится.
3: Мне еще очень нравится, знаешь, какой способ загадывания желаний, ну, как бы манифестация. Напишите заголовок новости о себе через месяц, как будто ваше желание уже сбылось.
2: Это же не скромно.
3: Ну это классно, ты как будто пишешь заголовок новости. Вот я бы... Катя Бодрова закрутила роман с Томом Харди.
2: Ой! И поэтому его выгнали, короче, уже из сериала, да?
3: Из сериала, да. Это из-за меня, вы не знали, но это да, ребята.
2: Он шел к Кате, вот почему он уже забил на сериал, да? Гангстерленд — это что?
3: Я важнее.
2: Но зато есть в России корсетная Катя, понимаешь? Я понял.
3: В общем, мальчишки и девчонки, загадываем обязательно желание, особенно это мощные дни для близнецов, водолеев, весов и стрельцов. Не ограничивайте себя в формулировке этих желаний. Все возможно.
2: То есть не скромничайте.
3: Не скромничайте.
2: Мелко не
3: крошите. Пишите
2: заголовки. Да, не крошите мелко, да?
3: Том Харди не занимать.
2: Но он уже был занят.
3: Он уже в моей газете.
2: А, я понял. Ладно.

0: всегда в моде.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Маш. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
15: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
16: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
15: Собираемся, дорогая!
16: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Хотите, чтобы ваш бренд за помнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы легче выбирать и не ждать гостей,

0: B2C. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Привет, СДИ сборная, в которую входит каждый наш слушатель. Ну что же, разгоняем сон быстрее, чем ВАР проверяет офсайд по большому пальцу левой ноги. Это вообще нереально. Ну что ж, это добудительное шоу «Разбудильники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланча.
2: Тот самый Саймон. Ну, я, честно говоря, обленилась в конец. Все матчи на чемпионате мира я благополучно просыпаю, потому что знаю, сайт все за меня посмотрит, самые важные моменты зафиксирует и расскажет. Давай, я готова.
1: Чемпионат мира идет.
2: Что было вчера?
1: Идет в США, а США, Канада, Мексика. Где, если они играют там вообще днем, мы это видим здесь.
2: Мы ночью.
1: Ночью видим. Конечно, тяжело. Ребята, ну что ж, если речь идет о футболе, давай соответствующий музон поставим, да? Ребята, вчера был матч Давида и Голиаф. Испания фаворит чемпионата мира и крошечная страна, что ли, или район, и как даже сказать,
2: да, ребят,
1: страна.
2: Об этом уже есть и мем. Это малюсенькая страна. Гимном, гимна, который, конечно, никто не знает, но все предлагают сделать
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Но это про Мадагаскар, конечно. А Кабо-Верде, это страна, знаешь, размер, размером как будто Арбат.
2: Как улица?
1: Как улица
2: в Москве?
1: Район Арбат в Москве.
2: Ага.
1: Это вся страна. 4 тысячи квадратных километров. Прикинь.
2: Назвали же страной.
1: Поэтому, когда вчера матч стартовал, я сегодня был уже готов петь «Какая бол». Испания, Кабо-Верде, 10-0.
2: Ну?
1: Сыграли в ничью.
2: Да ты что?
1: 0-0. Причем испанцы не смогли взять ворот вообще.
2: Да ты что?
1: Да, все из-за вратаря Кабо-Верде. Его зовут, как там, Казинья, да? Или Кабинья, или как сейчас, уточню, как его зовут.
2: Что он сделал? Что за чудеса творил?
1: 7 раз он спас ворот. Не давал вообще, то есть мяч пройти. Вообще.
2: Да, умничка.
1: И когда матч закончился, и он там рыдал, просто я сам
2: сейчас разрыдаюсь.
1: Да, я сам был на грани слез.
2: Защитил честь твоей маленькой страны. Маленький принц, назовем его.
1: Да, так что это был просто нереал. То есть это сейчас главная сенсация чемпионата мира по футболу.
2: Слушай, а что если они вообще там дойдут, ну если не до финала, то
1: нет,
2: какого-то приличного.
1: Для них это уже победа. Сыграют ничью против Испании. Чемпионы Европы, то есть Испания — это очень сильная команда. Она, как бы, ну, считается на сегодняшний день является фаворитом.
2: Ну, футболистам Испании тогда я не завидую. Представляю, как народ, что им говорит.
1: Их критикуют жестко, но все еще впереди. И они еще могут в полусиле играть. Им это позволено. Ну, Кабо-Верде!
2: Кабо-Верде! I like to move it, move it!
1: I like to move it! Надо трек найти быстро. Да.
2: Ну, это достойно, правда. И овация отдельного внимания. Это просто вау. Ну, и тот самый вратарь, имя которого, конечно, я уже благополучно забыла, тоже отлично справился со своей задачей. Судя по всему, там все мальчишки, которые в этой стране живут и в команду вошли.
1: Вообще, в стране живет только 500.
2: Только они и их девушки.
1: 500 тысяч человек, это вся страна. Ну что ж, Кабо-Верде!

0: ну что ж, мы еще работаем или уже валим?
1: Давай еще немножко потусуемся. У нас игра впереди, и телефон... Ой.
0: Еще не игра. Пробушку надо сказать, где заказывать.
1: Меня поглотило I like to move.
0: В голове полная кабуверни.
1: Оставляйте заявки на пробушку для начала, конечно. Группа ВКонтакте под последним постом. А как тебя зовут? Где ты живешь? И кому нужно отправить пробушку?
0: И, кстати, у нас в мессенджере можно тоже заказать поздравление с днем рождения. Ну что ж, ждем с тебя через одну песню. Кабо верде, верде, кабо верде, верде, кабо
1: верде!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, бери Куланджа, который до сих пор радуется ничью. Крошечной африканской страны Кабо-Верде.
1: И знает заранее уже гимн этой страны наизусть.
2: Да уж, I like to move it, move it.
1: Заявки на пробушку получили. Напомним, их можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кому отправляем пробушку.
2: Так, и смотрим, кто уже успел отметить. Так, у нас Азамат Алиев пишет у нас в мессенджере. Доброе, бодрое утро из Ташкента. Поздравьте за заряд, благодарю за заряд. Вы красавчики, зарядите весь Узбекистан позитивом. Мы, кстати, болеем
1: за
2: из-за Узбекистана.
1: Тоже.
2: Да. Будем
1: тоже
2: болеть.
1: Тоже новички на чемпионате.
2: Первый матч послезавтра, в четверг, так что я буду присобачен к телевизору. Так
1: ладно, даже я не усну.
2: Окей.
1: Посмотрю.
2: Так что, бро, Азамат, не переживай, тоже болеем за Узбекистана, да, и Кабо-Верде, и за Испанию чуть-чуть тоже. Ну что ж, погнали, да? Я еще трек не загрузил.
1: Любвеобильный.
2: Не говори.
1: За все страны.
2: Ага, ну что ж, вот так будет у нас начинаться.

0: удачи в четверг. А кабуэрли молодцы.
1: Катюша, Саймон, доброе утречко. Спасибо за утренний позитив. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Лерочку и пожелайте всем девятиклассникам удачи на экзамене. Это просьба от Натальи. У них еще продолжаются, да?
2: Слушай, я думал, у них каникулы, видишь?
1: Что? И снова седая ночь. Это про тех матерей, у которых дочки сдают экзамены. Я же тебе рассказывала эту шутку.
2: Я-то думал, седая мать будет ваша
1: дочь. Седая дочь.
2: Ладно, поехали. Трек, который почти все футбольные фанатики знают. Сейчас поймете.

0: гласным гимном, да?
1: Да, да.
0: Страны и одного футбольного клуба. Ну что ж, Алиса пишет нам в мессенджере. Доброе утро, Катя и Саймон. И снова Орел на связи. Разбудите моих сыновей. У них сегодня экзамен. Капец! Дайте детям отдохнуть-то, ребят. Желаю им успешной сдачи на данном мероприятии.
2: Да, сегодня, судя по всему, во многих городах России проходит экзамен. Ребята, удачи вам. Угу. Доброе утро, разбудите мужа Лена. Леонардо или Леонардо, может быть, О забыли? Mm. Или Ленард.
0: Может
2: имя
0: быть,
2: красивое. Ленард. И скажите, что жена его очень сильно любит. Лиана подписалась из Мелиус.
0: Mm. Ну что ж, дальше вот горячая тема для вас. Нидерландцы уже захватили, короче, все улицы городов, где они, ну, обитают. Там по несколько тысяч человек вышли под футбольным гимном. Снолеболекес называется Линхрех. Погнали!

0: Я видела
1: уже эти ролики после того, как ты мне рассказал. Это так круто выглядит.
0: Потрясающе.
1: Такое
0: просто.
1: Такое единство.
0: Да, кто еще не видел, короче, вот куча фанатов, да? Ты лучше, наверное, по-русски объясни. Вот.
1: Да, куча фанатов собираются, включают эту композицию и вместе, вот в едином порыве, прыгают сначала влево, потом вправо.
0: Да, причем несколько шагов, да? То есть направо, то есть 5 шагов направо, 5 шагов налево. Так поступает вся улица.
1: Это выглядит... потрясающе.
0: Да, вообще, сногсшибастый, да. Ну что ж, Катя, работаем дальше, да, кажется, да?
1: Да, играем не в футбол.
0: Эх.
1: Наконец-то отдохнем от него чуть-чуть. Телефон прямого эфира 8495-956-1012. Дозванивайся, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: А если еще разок на бис?
1: 8495-956-1012.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале «Радио DFM» в Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись.
3: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
3: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чек-чек-чек, бум! Салют, дирэбзия! Если утро застало тебя врасплох, как южноамериканский футбольный комментатор своих зрителей, когда он на днях буквально на полуслове бросил микрофон и побежал делать селфи с Шакирой.
3: Серьезно?
2: Самый хороший. Вообще, все в шоке. Даже этот оператор сам вообще не понял, что здесь происходит. Так, бодру пожаловать в шоу «Разбудильники». У нас своя, не хуже Шакиры. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то увольняет тренера сборной, сидя на диване в трусах. А мы играем 5 секунд.
3: Сай, ну как ты придумываешь это? Я не понимаю.
2: Кать, это жизнь. Я даже был таким. Я тоже сидел в трусах и умолял тренера.
3: Это
2: знаешь.
3: Же реально жизнь. Ладно, у нас игра до 5 сек. Играть с нами будет Наталья из Ростова-на-Дону. Привет.
2: Наталья!
4: Доброе утро, ребят.
2: Приветик.
3: А Наташа? А как тебя? Наташа, да, тебя? Или все-таки Наталья называют? Как лучше? Ну, Натали.
4: По-разному. Натали, Наташа.
2: Мне, кстати, объяснили, что Наталья и Наташа – это две разные имена.
3: Это правда, Натали?
4: Ну, я через «и» пишусь. Да,
3: да, знаешь, как, в чем разница? Есть Наталия, а есть Наталья с мягким знаком.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Да, серьезно.
2: Есть Наталья с мягким знаком?
3: Да.
2: И с буквой «и»?
3: И с буквой «и». Наталия.
2: Ёшкина мама. Век обалдевай.
3: Но есть универсальный способ обратиться к нашему игроку Натали. Красиво же.
2: Окей, Натали.
3: Натали, что ты делаешь быстрее всего на свете? Буквально за 5 сек.
4: Сплю, ем, работаю.
3: Смотри, три ответа уже дала. Значит, знает правила нашей игры.
2: Как играть? А то одно за 5 секунд.
4: А еще не началось, да?
3: Еще нет.
2: А то за 5 секунд мы в трусах, сидя на диване, и вообще
3: увольняем тренера. Итак, Натали, игра 5 сек. Правила, насколько я понимаю, ты уже освоила.
2: Да.
3: Мы называем тебе разные категории. Их всего будет сколько? 5. И ты по три слова каждой категории придумываешь. Вот как сейчас это произошло на первом примере. Если на 3 из 5...
2: Да, на 3 из 5, да. На 3 из 5, да.
3: Вот. Категория отвечаешь, побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно? Соври.
4: Да.
2: Катя продолжает представляться. Знаешь, мужика в трусах, который на диване сидит и увольняет тренера, да?
3: Да что мне ему представлять?
2: Знаем
3: таких.
2: Таких знаем, да. Ну что ж, мы готовы играть, да? Значит, я сейчас врубаю кое-что и начинаем. Окей. Натали.
3: Натали.
2: Натали, назови 3 футбольных атрибута.
4: Майка, бутсы, мяч.
2: Потрясающе. Забирай приз, игра закончилась.
3: А у тебя есть супруг или парень?
4: У меня есть и сын, и супруг.
3: Вот. Okay. И я понимаю, откуда ноги теперь растут. Человек все знает про футбол. Идем дальше. 3 вида осадков.
4: Град, снег, дождь.
2: О, браво! Я думаю, скажи снегодождь, это тоже будет правильно. Так, следующий вопрос. Назови 3 комплимента мужчине.
4: Обаятельный, интеллигентный, умный.
3: Ну тоже. А теперь слышно, что замужем за правильным человеком. Так, ну что, все, мы с 3 справились с категориями.
2: Да, и с недавних пор 4-й комплимент будет крутой вратар Вазинья Кабо-Верде.
3: Мы поздравляем тебя, ты отлично справилась с нашей игрой. Натали, вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Ура!
2: Теперь время для горячего привета. С тебя, а с нас 7 секунд.
4: Всем привет, Ростов-на-Дону и моим работникам, которые на железной дороге трудятся. Всем хорошего дня.
2: О, Ростов, рандандам,
3: тандарадарадам. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Ола, ди мемосфера. Здесь грустно не прошла фейс-контрол. Это мемоняшная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона мемобариста Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Уи, сейчас мемоскоп. Двойной экспрессо из оптимизма.
3: Простите, бариста. Простите этого парня. Он не ведает, что творит.
2: Да, я за кофе больше не приду, да, называется.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты писатель.
2: Ух ты. Вау. Ну, сейчас сказать про книгу, которую сейчас мне только что пару век рекомендовала, или нет?
3: А мы дойдем до этого.
2: Будет сегодня? Угу. Окей, отлично. А откуда начнем? Ну, сзади или спереди?
3: Давай сначала.
2: Сначала, окей. Овни.
3: Пауло Коэльо.
2: Oh.
3: Философия, знаки судьбы и ощущение, что вселенная дает подсказки.
2: Окей, тельцы.
3: Лев Толстой. Small talk сегодня не ваш конек. Настроение описать свой ужин на 14 страниц.
2: Кстати, Лев Толстой, он же когда-то, если не ошибаюсь, жил в Италии, да?
3: Вот этого факта я не знаю.
2: Даже в Турине, если не ошибаюсь, я был в Турине, мне показывали даже дом, где он проживал какое-то время.
3: Mm-hmm.
2: Да, да, вот такая экскурсия у меня была. Так, близнецы.
3: Антуан де Сент-Экзюпери. Вы, как автор «Маленького принца», всем напоминаете простые истины. Например, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
2: Дюпери.
3: Дюпери.
2: Сова, сова, бен. И туа? Бен. Так, раки.
3: Джоан Роулинг. Разрешите себе мечтать и фантазировать на полную. Ваши идеи откликнутся многим.
2: Как там заклинание? Эспранто, там, эспрессо, параманто.
3: Макиато, порфаворе. Это не Джоан Роулинг.
2: А, понятно. А так, ну, как-то заклинание из Гарри Поттера, я забыл.
3: Эспекто патрону. Патрону.
2: А, окей, понял. Эспект, ладно. Львы.
3: Александр Пушкин. Светом русской поэзии вас, конечно, не назовут, но лучиком этого дня вполне возможно.
2: Yeah, я даже однажды на спектакле читал. Да, я вас любил, любовь еще быть может. У меня даже прическа была соответствующая.
3: Да?
2: Это когда еще учили, изучали русский язык. Вот на подфаке называется. Подготовительный факультет. Так, девы.
3: Чарльз Буковский.
2: Ух ты!
3: Сегодня вы забираете звание «Профессиональный нарушитель спокойствия».
2: Как там книга называлась?
3: «История обыкновенного безумия». Ребята, я начала читать это безумие. Как мне нравится. Девчонки, эмоциональные качели любим? Вперед! Чарльз Буковский обеспечит.
2: Говорят сразу вообще чуть ли не
3: с первых страниц
2: уже
3: с тобой имеют, да, тесные отношения.
2: Так, красноречие. Так, дальше, виси.
3: Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Красиво, стильно, и вас лучше читать под легкий джаз.
2: Кстати, мне так нравится, когда вот три имена, то есть...
3: Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
2: Фицджеральд, да, то есть два имени и фамилия. Мне так нравится ваша
3: карьера. У нас это русский человек. Я Екатерина Александровна Бодрова.
2: Да, потому что у вас есть отчество, а там отчества нет, поэтому это реже встречается, когда вот так, ну, тройняк такой прямо. Так, дальше скорпионы.
3: Вы Стивен Кинг. Вроде все спокойно, атмосфера тревожная.
2: Нет, чудит до сих пор. И, кстати, он же сам же участвует в сценариях, в фильмах, где... фильмов, которые...
3: Которые снимает.
2: Которые снят по его книгам. То есть он тоже там является сценаристом. Его приглашают, он там вмешивается и меняет то, что ему надо. Да. Так, дальше стрельцы.
3: Сегодня вы Жюль Верн. Вас постоянно тянет в приключения и желательно подальше от дома.
2: Козероги.
3: Айн Рэнд. Вас, как героев «Атлант расправил плечи», интересует сегодня только работа.
2: Оу, Водолей.
3: Сегодня вы Франц Кафка. Странно, гениально, и никто не до конца понял, что происходит вообще.
2: Это все серьезно.
3: Я пыталась осилить Кафку.
2: Да?
3: Спойлер.
2: Не зашел.
3: Не удалось пока.
2: Ну там, да, довольно
3: все... Я несколько заходов совершу.
2: Да, довольно все грустно, да. Так, дальше рыбы.
3: Эрнест Хемингуэй. Коротко, резко и с вайбом человека, который уже ввязался в приключения.
2: А где Чинуа Ачебе-то?
3: Чего?
2: Это нигерийский писатель. Да, да. Кстати, в России можно найти его книги.
3: Серьезно?
2: Он очень интересный. Да, он очень интересный. Прочитай «Мальчик-барабанщик», который в этом роде, да.
3: Хорошо, ради интереса даже.
2: Не-не, Чинуа Ачебе — это «Things Fall Apart». Блин, как по-русски будет-то?
3: Ладно. Подумай.
2: Things fall apart.
3: Когда или вещи.
2: Ну, когда вещи разрушаются, что ли, когда, вот, когда все разваливается, что ли. Вот. Ну ладно, все, из минусы будет?
3: Из минусы не сегодня.
2: А, не сегодня. Пусть минусы будет чинуа о чебе. Это был Мемосков, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Спасибо за внимание. Скоро вернемся.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
14: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оле-оле-оле, здорово, Ди Стадион, это МЖ-шоу, разбудильники. Сторону же выводит на поле тренер, у которой даже кофе играет в пас.

0: Разница в возрасте.
1: А, если, когда, допустим, в отношениях состоят два человека.
0: Два человека.
1: И у них внушительная разница, да?
0: Да. Угу. Ну, давай поговорим и про невнушительную. Почему нет? Вот вообще разница в возрасте. Насколько...
1: Ну, поинтересно, если внушительная.
0: Насколько это норм? Ну, давай. Есть... От 10, да? Лет.
1: Окей.
0: Да? 10 и выше.
1: От 7.
0: От 7.
1: Угу. Потому что здесь, знаешь, есть формула.
0: Нет.
1: Да, формула, то есть сколько, то есть должна быть, какая разница должна быть между парами, чтобы они нормально еще общались, и чтобы у них нормальные отношения
0: ага.
1: были. Да, я не помню, как эта формула называется, но если посчитать, это 7 лет.
0: 7 лет. А он должен быть старше или она?
1: Неважно.
0: Не суть.
1: Неважно, ну, то есть в любой комбинации.
0: Это, наверное, история про поколенческие вещи, когда вы еще смотрите более-менее, да, одни и те же фильмы, более-менее одну и ту же музыку, и это вас как-то может объединять, наверное.
1: Но вы знаете, вот эту формулу придумали люди, а люди часто ошибаются, поэтому что для вас работает, ребят?
0: Mm-hmm.
1: На самом деле, вот у нас же нет эйджизм, да, вот мы же не смотрим на кого-то и скажем, что он с выдержкой или она с выдержкой, и нельзя с ней встречаться.
0: Да, но часто девушек объединяют в том, что они выбирают себе супервзрослых мужчин, уже прямо скажем, дедушек, они молодые, красивые, только из большого кошелька. Но однажды мы с моим другом, mm-hmm. ты его, кстати, знаешь, обсуждали историю с тем, что есть классные, но примеры людей из искусства, например. Очень взрослые, зрелые мужчины, в которых на самом деле невероятно невозможно не влюбиться. И речь не о том, сколько он там зарабатывает, а о его опыте жизненном, о его взгляде на мир, то, как он творит. В человека можно влюбиться за его дело.
1: Абсолютно верно. Mm-hmm. То есть, и тем более мы же знаем, что противоположный притягивается, да?
0: Да.
1: И не часто, даже как мы уже видели в мире, то есть не часто бывает такое, что пары должны быть из одной сферы интереса, да? Я нашел формулу, кстати, вот я посмотрю.
0: Алхимик.
1: Это минимальный возраст между парами, чтобы... Ну, то есть отношение как-то вот по маслу шло.
0: Так.
1: Минимальный возраст равняется, и у нас есть такая дробь. Ваш возраст делить на 2, а потом плюс 7.
0: Ага.
1: То есть минимальный возраст.
0: Эх, а мой на 2 не делится, что ж делать?
1: Так, раз минимального возраста используется... Вот вообще, то есть вот так придумали. То есть, господи, я уже не понял, что
0: ну,
1: это
0: ладно,
1: такое.
0: Ну ладно, давай, мы с тобой не то чтобы прям
1: да?
0: за формулу цепляемся.
1: А, вот разница от 1 до 3 лет. Партнеры находятся в одной возрастной категории, имеют схожие интересы, да? Uh-huh. Этапы и учебы и так далее. А с 5 до 10 часто встречаются в парах, однако могут возникать небольшие различия.
0: Разногласия, да?
1: Да, различия именно в жизненной, как бы... жизненном опыте, а от 10 до 15 относятся в категории уже значительных. Вот это считается уже значительным.
0: Uh-huh.
1: Таким парам часто приходится преодолевать разницу в культурном бэкграунде. Вот то, что ты говорила. А эта формула вот типа вот минимальная, то есть минимальная получается, скажешь, 7, да? Как-то вот.
0: Uh-huh, хорошо, что-то средненькое, да? Но мне еще не нравится история, что к мужчинам как-то проще относятся, что у них молодая девушка. А вот если женщина заводит роман или даже серьезные отношения с парнем помладше, это всегда как будто все равно больше осуждения. Ты как к этому относишься? Куда ты здесь со мной?
1: Ты
0: формулу залип?
1: С этой формулы я просто хочу выяснить до конца. Вот понял ли я, но к чему мы пришли-то, Кат?
0: В общем, любая разница в возрасте норм. Если вам кайфово, действуйте.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
11: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшие фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: будильники на радио ДФМ. Бум, шакалака. Алоха, ди человеки. Разгоняем сон быстрее, чем американский комментатор произносит имена игроков узбекской сборной. Это антигрустин и витамин D шоу. Разбудилники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ну,
1: наконец-то не только я скажу эту фразу, и Саймон тоже. Я не договорила, а он не договорил. Рубрика «Венера и Юпитер» прошла, а тема разницы в возрасте, нормально ли это, и какой она должна быть в норме, все-таки хочется это продолжить.
0: Нам покой не дает, и скажи по секрету, за эфиром тут обсуждение не остановилось вообще у всех мнений на эту тему. Хорошо, ты мне вопрос, по-моему, задавала,
1: да? Я задала тебе важный вопрос. Мне кажется, я могу быть субъективна в этом, что когда мужчина выбирает себе партнершу сильно моложе, это обществом принимается окей. Если же женщина встречается с парнем помоложе, то это всегда так или иначе осуждается, и есть какие-то вопросики. Почему так?
0: Ну, просто у меня есть ощущение, что из-за того, что патриархат, да, называется, да,
1: то есть, ну, долго жили чисто в патриархальном,
0: да,
1: обществе.
0: В мире даже, эта история не только с Россией, да, связана, да, на самом деле, практически во всем мире. Но сейчас уже, видишь, времена меняются, и, соответственно, сейчас уже не так уж сильно осуждают. А если по той формуле, которую я пытался именно объяснить, и сейчас я уже более-менее понял, как эта формула работает.
1: Давай, то есть, эту золотую формулу, давай. Да,
0: то есть формула, которая определяет минимально допустимый возраст партнера для построения гармоничных отношений. То есть для расчета, что мы делаем? То есть мы делим свой возраст на 2, и а потом приспособачиваем 7.
1: И что мы получаем?
0: То есть в 20 лет, 20 делить на 2 плюс 7, получается 17, да? То есть, если тебе 20 лет, партнеру 17 лет, у вас нормально, ну, то есть, базар будет. То есть, вы еще понимаете друг друга.
1: А Уголовный кодекс Российской Федерации?
0: Вполне, то есть, нормально.
1: 17 лет.
0: Да, ну, можно...
1: А, 16 можно, да, тусоваться, да?
0: Да, да, в 17 можно построить отношения. А в 30 лет, значит, в 22 года. То есть, теперь уже 8 лет между ними, да?
1: Ты не ответил на мой вопрос.
0: Вот. А в 40 лет 27 лет. Поэтому, если даме 40 лет,
1: а парню 27
0: лет, вполне.
1: Это норм.
0: Вполне.
1: По этой формуле.
0: Так что не смотрите, как бы чудновато на разницу в возрасте.
1: Ты не ответил на вопрос, а что делать, если мой возраст не делится на 2?
0: Если возраст не делится на 2, это что за математика невозможная?
1: У меня невозможный партнер, получается.
0: Не, но ты же это, как это называется? Это,
1: ну,
0: округляешь, конечно.
1: Округляю?
0: Да, хорошо. В какую сторону тебе выгоднее?
1: Это все-таки история про то, что раньше, как я представляла себе 30-летних женщин, это, конечно, по-другому выглядело.
0: Да.
1: Это были прям женщины-женщины.
0: Конечно.
1: Сейчас
0: лучше питаются.
1: И даже в полтинник девчонкой можно назвать женщину. Настолько продвинулись вперед косметические процедуры.
0: Кроме этого, и питание лучше стало.
1: И ЗОЖ, да, стал более популярным.
0: Смотри на Роналду, я не могу понять, ему 40 лет, он еще мяч по полю гоняет.
1: Но он большой труд проводит над собой.
0: Вообще, у него кубики, чем у нас с тобой, и с Настей, с Андреем, вообще вместе взятых. Так что, ребят, мы питаемся правильно, выглядим хорошо, и выбирайте партнера по вкусу. Даже не смотрите на нашу формулу. Или формулу какого-то психолога. То есть, нет правил.
1: Ладно, сколько бы тебе ни было лет, мы готовы принять для тебя заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как тебя зовут? Где ты живешь? И кого нужно разбудить?
0: Я ответил на твой вопрос наконец-то, да?
1: Ответил. Наконец.
0: Ну что ж, в нашем мессенджере сделай симметрично, то есть заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. И, кстати, просто перекличка городов. Отмечайся, из какого города ты приехал. Если даже ничего писать не хочешь, просто скажи.
1: Понаехал.
0: Да, скажи, Самара forever, или Москва forever, или Ессентуки forever, или Мутный материк forever.
1: В том числе.
0: Это шоу «Разбудилники». Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. Мэри Окуланджа.
1: Мы видим ваши заявки на пробушку, готовы реализовывать. Группу ВКонтакте под последним постом я забираю отсюда.
2: А я оттуда, то есть из мессенджера, пишет Олеся. Доброе утро, Катя и Саймон. И снова, нет, это не туда, Татьяна где-то раз пишет. Тут я уже прочитал сообщение. Так, Татьяна пишет: поздравьте мою подругу Настюшу. Вчера она узнала, что ждет малыша.
3: Вау.
1: Да, вот что ждет в скором будущем, через 9 месяцев.
2: Можем сказать с наступающим, да?
1: Но в данном случае...
2: С наступающим счастьем.
1: Счастьем.
2: Окей.
1: Так можно.
2: Ну что ж, давай тогда вот горячую песню поставлю. Вот, футбольные болельщики узнают.
1: А может, футболист появится.
2: Может быть, и футболист появится.
1: Через 9 месяцев.
2: Или, может быть, будущий разбудильник. А как, за кого будешь болеть, я уже забыл.
1: Португалия.
2: А, Португалия, да, то есть у тебя несколько стран, правильно? Португалия, Узбекистан, Кабо-Верде теперь, да?
1: Кабо-Верде, Нидерланды.
2: Нидерланды, окей.
1: Пробудите, пожалуйста, внутреннюю сторону МКАДа, чтобы побыстрее ехали в сторону юга, а то в районе шоссе энтузиастов совсем заснули. Подпись: Тимон на большой бибике.
2: Тимон, включи тусовку.

0: Ну что ж, эту песню я собрался ставить, причем будучи уверенным, что вчера матч Испания-Кабо-Верде закончится 10-0. Ребята, вратарь спас 7 мячей. Его зовут Вазинья. Во время матча у него было 50 тысяч подписчиков в интернете. После матча уже более 6 миллионов подписчиков.
1: Это его прайм-эра, определенно точно.
0: Вазиньо, ваш красавчик.
1: Доброе утро. Разбудите, разбудите, пожалуйста, разбудильники. Пожалуйста, мою доченьку Милену. У нее сегодня первый юбилей. 10 лет человеку исполняется.
0: Ух ты.
1: Просьба от Натальи.
0: О, с днем рождения, Наталья.
1: Нет, Милена.
0: А, с днем рождения, Милена. С днем рождения, Милена. С днем рождения, с днем рождения.
1: С десятилетием тебя.
0: С десятилетием. Милена. Ну, кстати, Вазинья, вратарь Кабо-Верде, ему 40 лет. Так что, видишь, ну, праздник у всех сегодня. Поехали. 1, 2, 3, 4, 4. Милена, включи тусовку. И трек, который футбольные болельщики тоже очень любят.

0: Let's go, let's go! Хватит! Давай поиграем с тобой в игру.
1: Давай, наушники челлендж впереди. Нам потребуется помощь слушателей Радио ДФМ. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. И оставляйте любые рандомные слова. На футбольную тематику, кстати, в том числе. Эти слова я буду Саймону объяснять артикуляционно. Он меня не будет слышать, но тем веселее и громче. На чем слове прозвучит гонг, а время у нас на игру дается 1 минута, тому мы отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: По традиции, каждый игрок присылает по 20 слов, так что действуй! Зиба-зиба за внимание! Это шоу «Разбудилники»! Включи...

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
0: on Ди ФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Оки-доки, смоки-поки, хаюшки, ди-тусовка. Проснись и пой. Это Антигрустин шоу.
4: Разбудильники.
3: Напротив меня Катя Антигрустинова. Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Прямо сейчас запускаем самый шумный тест на миндальную связь между моими глазами и речевым аппаратом Кати. В эфире игра «Наушники челлендж».
4: Спасибо всем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом. Также в наших мессенджерах и отправил в личку в том числе. Эти самые слова в течение минуты я буду объяснять Саймону артикуляционно. Он не будет слышать меня, надевает сейчас наушники, включает себе громко любимую музыку, а я только как раз с помощью того самого речевого аппарата буду пытаться объяснять ему ваши слова. На чьем слове закончится время, на чьем слове прозвучит гонг, того мы назовем победителем и отправим фирменный мерч от Радио ДФМ. Погнали!
3: Ты меня... Играем?
4: О, ну все, значит,
3: да?
4: Можно начинать. Арбитр.
3: Как?
4: Арбитр.
3: Арбитр!
4: Да! Молодец! Яичница. Яичница.
3: Ластинка. Пластинка.
4: Яичница.
3: Это из футбола слово?
4: Яичница.
3: Пластинка.
4: Я и...
3: Следующее слово.
4: Газон.
3: Как?
4: Газон.
3: Стажер.
4: Газон.
3: Ковчук.
4: Газон.
3: Колчук.
4: Газон.
3: Антос. Следующее слово.
4: Автогол.
3: Йо, это же одно и то же слово, нет?
4: Автогол. Авто.
3: Авто.
4: Автогол.
3: Авиос.
4: Автогол.
3: Антос.
4: Авто.
3: Следующее слово.
4: Клумба.
3: Чурпа.
4: Клумба.
3: Юбка.
4: Клумба.
3: Везде.
4: Клумба.
3: Колба!
4: Ну, похоже.
3: Следующее слово, блин!
4: Коллаборация.
3: Как?
4: Коллаборация.
3: Земляника.
4: Коллаборация.
3: Земляк.
4: Коллаборация. Ну, или колоба. Кола.
3: Это что?
4: Коллаба. Коллаборация.
3: Это одно слово так долго идет?
4: Все, мы закончили.
3: Блин, как все началось хорошо.
4: Начнем с конца. Это была коллаборация.
3: Ёж, этот человек меня реально хотел уложить полностью. Да?
4: Суть почему? Какое еще слово было мимо? Клумба. Ты говорил, что чумба.
3: Ну, видишь, как букву К там не было видно, конечно.
4: Автогол.
3: Автогол?
4: Да,
3: вау!
4: Вот Егор прислал.
3: Я не помню, что я говорил, это сложно, да.
4: Яичница.
3: Яичница? Яичница. О, это сложно. Представь себе, яичница. То есть
4: яичница.
3: Вот, это практически только с середины вообще читается.
4: Да, да, это сложно.
3: Сложно?
4: А ну, ты начал очень хорошо с арбитра. Отгадал.
3: Ну, у меня в жилах течет футбол, видишь?
4: В итоге мы остановились на том самом слове коллаборация. Его прислала Олеся, сделала это в наших мессенджерах. Олесь, мы тебя поздравляем. Сейчас напишем, как ты заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. И повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
9: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
10: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
11: Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный, готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И у нас впереди рубрика «Старый новый трек». Есть сегодня популярные треки, и вот мы пытаемся выяснить, откуда ноги растут, какими треками вдохновлялся артист, который написал современную версию. И сегодня у нас выпуск особенный, сейчас Саймон все объяснит, чему посвящен
2: выпуск,
1: сегодня,
2: да?
1: Старного трека.
2: Угу. Сегодня мы отправимся с тобой в поиски оригинала хита, из-за которого вся Германия чуть не отменила своего же диджея Робина Шульца.
1: Угу.
2: Так, итак, обычно слушаем в этой рубрике два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек, выпущенный в августе 2022 года. Это важно. Это первый раз я включаю месяц.
1: Угу.
2: Вот, чтобы ты поняла, вот тут сегодняшний выпуск необычный.
1: Хорошо.
2: Так, август 2022 года. Трек именитого немецкого диджея Робин Шульц «Miss You».

0: Дальше, следующий ремейк вышел месяц ранее. То есть в мае 2022 года.
1: Это месяцем?
0: Да, то есть между ними месяц.
1: Месяц, а если август, июль, июнь.
0: Полтора, да. Господи, ну, 2-3 месяца, где 2-3 месяца, да.
1: Чуть пораньше.
0: Пораньше, да, на 2-3 месяца, да. Так, от немецкого новичка, тоже диджей, но его зовут South Star. И трек тоже называется Missio. Эта версия как раз вот ранее завирусилась в соцсетях.

0: Западная версия.
1: Да. Но сильно похоже, правильно?
0: Ну, идентично, просто звук другой. Ну, да? В смысле, акустика даже.
1: Да, то есть упаковка другая чуть-чуть, да? А, из-за схожести этих два трека в Германии был большой скандал. А, поклонники и музыканты обвинили Робина Шульца в копировании работы диджея-новичка South Star. И объявили бойкот версии Шульца.
0: Да ты что?
1: В итоге версия начинающего диджея лучше продавалась в Германии.
0: Ага.
1: Но что в итоге случилось? На самом деле это был не плагиат. Эти два диджея должны были коллабиться. Но, то есть,
0: вместе выпускать трек.
1: Вместе. Но автор оригинального трека Oliver Tree выбрал версию Робина Шульца и с ним снялся в клипе.
0: Все понятно. Вот.
1: А молодой диджей, по всей видимости, обиделся и решил раньше выпустить свою версию. Причем там-то голос звучит не голос оригинала, просто перепели и убыстрили голос.
0: Да, да.
1: А у Робина Шульца уже звучит на самом деле Оливер Три. Его настоящий голос.
0: Настоящий? Это не убыстренный Оливер?
1: Убыстренный голос, да. Но у Робина Шульца настоящий голос Оливер Три, только убыстренный.
0: Хорошо.
1: А South Star нет. Он просто именно переписал голос уже другим артистам.
0: Да, вот. Оливер и тексты песен сам писал, и музыку сам писал, и продюсировал, и в клипах даже активно принимал участие.
1: Да.
0: В том числе, да, талантливый парень.
1: Да, ну что ж, тогда вот мы уже плавно переходим к оригиналу. Оригинал вышел в том же году, когда и в стране звучали такие хиты, как Джонни Комета, Не лето, Любимка и Крем-сода «Плачу на техно».
0: Так, когда же это было? Лет 5 назад?
1: Что-то в этом роде, да.
0: 21 год?
1: Чуть-чуть ранее.
0: 20-й.
1: Да, конечно. Трек 2020 года «Оливер Три». Называется «Jerk». Вот это и есть оригинал. Слушаем.

0: я не слышала эту версию никогда.
1: Пропустила, да? Ну, хорошая версия, неплохая
0: очень,
1: вообще.
0: Очень рок-версия классная.
1: Причем это цепанул танцевальных диджеев, что даже, прикинь, два диджея сделали один и тот же ремикс. Вот. Ремиксов много. Вот этот выпуск специально был придуман как посвящение Оливер Три.
0: Дань памяти классному диджею, потрясающему артисту, которого мы будем помнить.
1: Так, Оливер Три, R.I.P. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Ну и гаджет.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Впереди рубрика, благодаря которой мы узнали про левитирующую лампочку, которую каждый может купить себе домой. О каких технологических новинках в рубрике «Новый гаджет» ты расскажешь сегодня?
4: А сегодня что будет чуть позже? А еще скажи, что еще запомнилось?
3: Кроме левитирующей лампочки, а какой-то фонарик, который помогает тебе открывать дверь в темноте, замочные скважины.
4: А, светильники, да? Умные светильники.
3: Умный светильник.
4: Ну, а крутой гаджет для холостяков?
3: Яйцежарка!
4: Конечно, яйцежарка!
3: Которая может там 20 видов, да?
4: Яичницы, да.
3: Яичницы сделать себе.
4: Ну что ж, сегодня в ну гаджет умные очки нового поколения. Не встречалось, что?
3: Нет.
4: Так, это шайтан. Очки уже почти заменяют смартфоны. То есть они показывают навигацию прямо в поле зрения, то есть в этих очках, переводят речь в реальном времени, если попал

0: Реальных ухажеров.
1: Что такое?
0: Вот. И эти очки пока не могут просканировать будущее и подсказать, что тёща, девер, заловка, свёкла не окажутся вредными.
1: И не могут предсказать в итоге, прав искусственный интеллект. Нидерланды победят в чемпионате мира или нет.
0: А вот уже подсказали, да, некоторый искусственный интеллект. Ну, посмотрим. Так что, надеюсь, ты сильно не расстроилась, что очки не могут показать. Вот.
1: Ну, будем надеяться, это впереди.
0: Все еще впереди, самое главное.
1: Ученые, стараемся.
0: Окей. Okay.

0: в моде.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте.

0: Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
3: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
4: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
5: 18+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы завязывали мне корсет в прямом эфире. Спасибо, Настя.
2: Еле-еле дышит, но молодец.
1: Выявили идеальную формулу отношений и поговорили про гаджет, который не смог.
2: Не смог.
1: Пора прощаться на этом. Меня зовут Катя Бодрова. И как бы сказал вратарь Кабо Верде, в 40 лет жизнь только начинается.
2: О, вообще, да. Казини же его зовут. Казини, да. Ну что ж, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец, Акбалао. Омерио Куланча. На прощание расскажу забавную историю с чемпионата мира по футболу, который сейчас идет. Южнокорейский корреспондент с максимально серьезным видом вел прямое включение перед матчем с Чехией. И внезапно сзади на него налетела местная болельщица. Девушка крепко схватила его за руку, звонко поцеловала в щеку, обняла. Или обняла? Обняла, да?
1: Обняла.
2: Обняла и со смехом исчезла. Репортер просто завис. Как Wi-Fi в метро. Ничего говорить не мог, но потом собрался и улыбнулся и сказал «Gracias».
1: «Gracias».
2: Это было в Мексике. Ну, так что, Дина Роде, желаю тебе такой же приятный поступок от Вселенной сегодня. А я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон латинскими буквами обнял, поцеловал и исчез до завтра. Пока-пока. «Gracias».
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

тот самый случай, когда можно не произносить слова, все скажет тело. Вот, знаете, пару движений, улыбка, и при этом еще не забыть подмигнуть. И все, считай, что контакт установлен. Body Talk, Али Фабан, Ренни Миллер. На радио FM с вами уже я, Тимур Белов. Ну, после наших бодрых и, как всегда, веселых, энергичных разбудинников проведу с вами ближайшие несколько часов. Теперь я, Саймону и Кате, давайте скажем спасибо огромное. Отправляем отдыхать этих зажигательных ребят. Пусть они там набираются сил, чтобы завтра утром вернуться и разбудить нас уже по новой. Ну а мы пока будем включать тусовку под самые лучшие треки. Немного такого летнего саунда обещает нам Дюк Димонто, Ocean Drive впереди, а еще раньше Marshmello и ребята в Portugal The Man. Слушаем.

0: по треку вот этого, они обращают внимание на те вещи, которые их особо волнуют. И это правильно на самом деле. А вот если вы, дорогие друзья, уже давно задавались вопросом, кто ваш домашний питомец, правша или левша, ну вдруг у вас был когда-то в голове такой вопрос, то есть хорошие новости. Ученые придумали для такого определения специальный тест. И тест этот исключительно наблюдательный. Нужно на самом деле просто посмотреть, какой лапой ваша собака любимо стабилизирует игрушки или достает лакомство из-под мебели. Вот внимательно, левая или правая она делает. Затем понаблюдать, с какой лапы она начинает спускаться по лестнице или с выступа. Ну и, в принципе, ученые говорят, все, этого достаточно. Если с правой, то правша, если с левой, то сами понимаете, кто. Тест рассчитан на тех, мне кажется, у кого есть свободное время, свободная минутка, чтобы понаблюдать за своими собаками. Знаете, не просто там вот так вот в компании провести, а понаблюдать за лапками. Ну, я думаю, и кошек тоже можно протестировать, если есть такое желание.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
7: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
6: А что можно выиграть?
7: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
8: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках месте брать и получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Зендая писала бы не только песни, но и снималась в кино. Мне кажется, из нее бы получилась неплохая актриса, но судя по тому, как она снимается в своих клипах, способности у нее все-таки есть. Да, с этим никто не поспорит. Кстати, для любителей фильмов и сериалов у меня есть отдельное предложение. Игра «Кинобрейк» нам приближается. Если желаете принять в ней участие и получить подарки, тогда прямо сейчас звоните 84959561012. Я для вас сегодня загадаю либо актера, либо сериал, либо какой-нибудь фильм. Подумаю еще пока над этим. Но прежде всего лучше, конечно, прямо сейчас снять телефонную трубку и дозвониться. Еще раз номер 84959561012. Сделайте это прямо сейчас. Удачи!
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
10: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: I'm

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио.

0: Ну а теперь все внимание обращаем на кинопрей, который начинается в эти самые секунды. И ко мне присоединяется Василий, наладчик технологического оборудования из Краснодара, который нашел свободные несколько секунд, чтобы принять участие в кинопрейке, и сказал: ну, я уж точно сегодня постараюсь угадать то, что ты мне там загадал, Тимур. Василий, здравствуй, Вася.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Ну, ты понимаешь, чем мы будем заниматься, да? По трем подсказкам тебе нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Я понимаю, что ты, наверное, сегодня хотел, чтобы я тебе загадал какую-нибудь такую прекрасную актрису, там узнаваемый там Анджелин Джоли, например, или сериал какой-нибудь такой хороший, известный. Но нет, я решил загадать сегодня фильм. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Да.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, мы начинаем, поехали.
2: Подсказка первая.
0: Действие вот этого фильма происходит в далеком будущем. В далеком-далеком будущем. И каждый мечтает найти загадочное место в этом фильме. Место под названием «Суша». Представляешь, что их интересует? Не суши, а суши. Земля.
1: Земля, да. Но пока еще надо, наверное, другую подсказочку.
0: Да, я согласен. Я, в принципе, неплохо, не против. Их еще ровно две у нас осталось.
2: Подсказка вторая.
0: Значит так, в центре внимания девочка по имени Энолла. У этой девочки есть татуировка в виде карты, и эта карта ведет к Драйленду. Ну, если переводить на русский, то к засушливым землям. Понимаешь, насколько ценность этой девочки велика?
1: Ну, пока вообще понимаю, но что-то не понимаю, что за фильм.
0: А у меня такое тоже часто бывает, когда я понимаю, но я понимаю, что я не все понимаю. Это нормальная практика. Третью подсказку давай. Требую!
2: Подсказка третья.
0: Ну, слушай, давай я тебе, пожалуй, подкину звуковую подсказочку. Это такой маленький фрагмент из фильма. И вот он как звучит. Внимание сюда.
3: Это бумага, которую дал тебе моряк. На ней тот же язык, что и на татуировке. Это числа.
0: Какие-то там числа. Ну смотри, татуировка, карта, цифры, кругом вода.

Кевин Костнер в главной роли. Он там катается, ему встречается женщина, девушка, он их спасает. И потом все-таки они находят то самое место, которое они давно хотели найти. Дело в том, что сегодня отмечается день водопадов, и поэтому мне захотелось вот взять фильм, связанный именно с водной тематикой. Вот такие вот дела. В 95-м году, я не могу понять, Василий, что ты делал, если не смотрел «Водный мир»? Эх. Ладно, в 2026-м наверстаем. Радио Диапазон.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22:00. 20 июня в 23:00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
13: Окошкина.
14: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и

0: красивые вечера, каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: А ты уже проверил на работе, все у тебя нормально или нет? Доброе утро, любимый город! Та-ра-та-ра. Разлепились. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Любимый город, любимая станция, ну и любимое время года. У многих лето любимое время года. Нет, есть ребята, которым нравится осень, есть девочки, которым нравится зима. Вот, кому-то, конечно, нравится весна. Но весна тоже это любимое время года, но она вот разная бывает весна. Но мы сейчас не об этом. Доброе утро, вторник, ну, в принципе, 16.06, 26, какие-то цифры волшебные есть. Если вы топите за нумерологию, ну, ваш день сегодня. Доброе утро. Ну, в общем, так, давайте так. Станция для слушателей старше 12 лет, ДФМ Ростов. Программа Party Time. Время вечеринки утром тоже может быть. Я напомню средства связи, а потом расскажу, чем славен сегодняшний день. И тему эфира сразу обозначу, ребят. Значит, наш номер единый, да, наших мессенджеров. Бомбите на макс. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Это наш номер для интерактива. Наши мессенджеры все на едином номере. Есть телефон студии 320-104-6 и паблик ВКонтакте, наше официальное сообщество ДФМ Ростов. Друзья, чем славен сегодняшний день? Давайте я вам расскажу. Просто возьму и расскажу. Я подойду и расскажу, уточню. Не расскажу, даже уточню. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Мам, скинь денег! Да. Денег. Ну, не только мама, папа, скинь денег. Зая, ты знаешь, пришла в свой салон, скинь мне немножко денежек на ноготочки. Это тоже, в принципе, ваш праздник. Так, сегодня Международный день африканского ребенка. Далее, по именинам, вот что происходит. Значит, Афанасий, Денис, Дима, Лукьян, Миша, Паша, Юлиан. Ребята, у нас именины сегодня. Нормально. Особенно у Афанасия. Афанасий! Дорогие друзья, была основана в этот день мировая автомобильная компания. В этот день была зарегистрирована химическая газировка с мировыми, ну, неважно, какая, просто теперь узнать. Дорогие друзья, в этот день многие мальчики и девочки отмечали это прям по месту, на локации, как говорят, да? О чем я? Дорогие друзья, сегодня день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. Было это много-много лет назад. У наших бабушек и дедушек. Даже прабабушек и дедушек. Сегодня день рождения Артека. Так, ну и Чарли Чаплин женился в этот день много лет назад. Ну так, на всякий случай, чтобы вы знали. А из истории нашей страны яркое очень событие. После Юрия Гагарина и выхода человека в открытый космос еще одно яркое событие есть. Да, ну, помимо первого спутника Земли. Ну, в общем, много всего, да. И вот одно из ярких событий в нашей космической эре, друзья, состоялось в этот день много лет назад. В этот день много лет назад состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Вот так. Теперь вы это тоже знаете. Друзья, ну, в общем, сегодня, знаете как, все-таки вторник уже разогнались, да? И работа, ну, у каждого вид деятельности разный, свой. Есть подчиненные, допустим, если вы руководитель, а если вы подчиненный, то у вас есть руководитель. И, как правило, такая история, знаете, бывает, ну, все говорят, что руководитель, ну, постоянно какой-то суровый, жесткий, и руководитель, значит, ну, значит, может не похвалить, может там еще что-то насыпать, да? Все привыкли, что начальство обычно, ну, как бы, замечает ошибки, говорит, что вот это ты не сделал, вот сроки про... Ну, в общем, короче, понятно, да? А руководитель, ну, очень часто бывает суров, потому что мы чего-то не делаем, да? А сегодня мы хотели бы, знаете как, немножко по-другому развернуть тему эту, да? И вот представьте, вам руководитель говорит какую-то фразу, и вы потом ходите целый день, я не знаю, или всю неделю ходите довольным, там, я не знаю, ну, фразы такие примерно, без тебя бы не справились, или да, ты лучший сотрудник месяца, представь, такой руководитель при всех кажет, всех жаба задушит, ну, неважно, да, мы о боссе, о шефе сейчас говорим, да, или кому-то руководитель скажет, а сегодня ты уйдешь пораньше, это вообще просто прилетает очень здорово. Поэтому, друзья, я сегодня предлагаю тему обсудить такую. После каких слов начальника я готов работать лучше, или можно, знаете, как можно усилить тему, допустим, примерно так, лучший комплимент момент на работе, который я слышал от руководителя. Вот именно от руководителя, да? В общем, после каких слов начальника вы готовы работать еще лучше? Или какой комплимент руководителя вы слышали в свой адрес и были даже удивлены? В общем, это тема нашего эфира. Давайте повспоминаем, у кого что было, где что происходило или происходит сейчас. Вот. Ну, а так мы начинаем это Party Time. Ребята, звук отличный. Делай громче, мы пришли. Это DFM Ростов, детка, мы здесь. Погнали!

0: Ребята, ну уже погнали, просто погнали уже по сообщениям. Молодцы. Вот Наталья Олеговна сразу пишет. Смотрите, такое длинное сообщение. Давайте так, если только подключились, тема такая. Ну, вы знаете, мы ее так вот можем немного варьировать, эту тему. После каких слов начальника я готов лучше работать, да? Или лучший комплимент руководителя на работе, который я слышал или я слышала, да? То есть сегодня мы о руководителе говорим хорошо. То есть еще можно так сказать, знаете, на предприятии: ага, прогиб засчитан, премия будет. Именно так, по-южному, по-нашему, прогиб засчитан. Вот, поехали. Наталья Олеговна пишет: когда руководитель твой муж, и он говорит, что ты для него самый лучший работник, что со мной в вагоне воду, что ему нужно только мое присутствие, правда, больше ничего и не надо. Я его очень сильно люблю. Целенко Сереженька, самый лучший мужчина в мире, написала Наталья Олеговна. Вот так. Вот так. Ну, поехали дальше, ребят. В общем, по теме много. Мой директор однажды сказал: если бы все работали, как ты, я бы уже жил на море. Честно, до сих пор вспоминаю это время. Анна, да. Димон, начальник мне сказал: я даже не проверяю твою работу. Вот это уровень доверия, было приятно и приятнее любой премии. Слушайте, ребят, ну я вам открою секрет. Сейчас вот те ребята, которые научены, знаете, они обучались в разных каких-то точках. Кто-то закончил MBA, да? Кто-то закончил еще какие-то высшие учебные заведения, проходили специальные тренинги по руководству персоналом. И знаете, что у них еще есть? Знаете, что есть еще? А мы на это все так реагируют. Знаете, что есть? Нематериальная мотивация. Понятно? То есть тебе создают какие-то блага, но нематериальные. И ты думаешь: вот это я работник, вообще рву всех. Вот. Поехали дальше. Дальше. Мне сказали: ты умеешь успокаивать клиентов лучше всех. После этого я весь день улыбалась, и мне было очень приятно от моего руководителя услышать такие ценные и добрые слова. Алина. Димон, привет, настроение бомба. Мой босс сказал: без тебя этот проект бы развалился. Зарплату не подняли, но было приятно. Ну вот вам, пожалуйста. Зарплату было приятно. Да, хорошо. Мне начальница однажды сказала: ты всегда приносишь хорошее настроение. Для меня это был лучший комплимент. И да, кстати, Дмитрий, мне премию дали. Вот видите как. Поэтому, ребят, вот смотрите, здесь же база. Вот смотрите, принесите хорошее настроение в коллектив. Ну, понятно, все на своем посту. У каждого есть свои обязанности, есть какая-то текучка, да, есть там горящие какие-то планы и так далее. Ну, принесите позитив в коллектив, это же хорошо. Ну, то есть, вот, как проще решить вопрос, когда все: ты слышишь, крик этот, или улыбнуть: да ладно, сейчас все решим, да не начинай все. Вот, легче же решить все правильно, позитивно, с улыбкой. Вот вам, пожалуйста, и ответ. Так, дальше. Шеф сказал: я спокоен, когда ты на смене. До сих пор считаю это своей профессиональной наградой. Николай, Калек, красава. Свет пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Пишет вам Светлана. Работаю в очень тревожной организации, как вы говорите. И вот мне однажды мой руководитель сказал: ты человек, которому можно доверить все. Очень запомнилась, и я такая. Ау! Слушай, ну классно. Начальник сказал: ты не сотрудник, ты решение моих проблем. Звучало красиво, напряглись мои коллеги. Так, тоже вот классно, очень здоровское сообщение. Доброе утро, DFM. Мне сказали мои руководители, у меня их четверо: ты умеешь договариваться даже с самыми сложными людьми. Гордилась собой неделю и продолжаю этим же заниматься. Руководитель как-то сказал: тебя нельзя заменить. Вот это было сильно, но я понимаю, что мне нужно в отпуск. Ирина. Да, так. Ну, кстати, классное сообщение. Мне однажды сказали: у тебя всегда порядок там, где у других хаос. И дали премию, правда, один раз.
1: Правда, один раз.
0: Ну, нормально. Димон, привет, настроение бомба, где ты был? Ребят, я ездил в рабочую командировку, был на конференции на нашей отраслевой, нашей индустриальной радийной академии. Мы 3 дня на конференции вместе с академиками Российской академии радио обсуждали проблематику радио. Вот, решали, как сделать так, чтобы было лучше и качественнее. В общем, был по работе. Ну и продолжение, вот после я на твой вопрос ответил. Мне, Димон, как-то начальник сказал: тобой работать легко, мужики поймут, это высокая оценка. Согласен, это здорово. Ребят, погнали дальше. Итак, тема эфира. Если пропустили или только подключились, внимание. Значит, после этих слов начальника я стал еще лучше работать или лучше комплимент от руководителя на работе, который я слышал в свой адрес. Это тема нашего эфира. Напиши, расскажи. Поехали.

0: Реклама.
1: Дамы и господа, внимание! Старый телеграф, Соборный 24. Это база. Это исторический центр Ростова-на-Дону. Здесь когда-то передавали новости всему городу. И это было местом притяжения. И, кстати, это было местом отчета. Это нулевой километр от Ростова до других городов нашей страны. Старый телеграф. Сегодня здесь раки, донская кухня и атмосфера, которую не забудешь. Ресторан «Раковарный Роколов», Соборный 24. Это место, которое нужно посетить. И обязательно, друзья ваши, если приезжают из другого региона, не забудьте это сделать. Дорогие друзья, у меня есть, кстати, два билета. Ну, в общем, на очень интересный фильмец. Итак, внимание, 21 июня в 15:00 в «Горизонт Cinema and Motion» состоится предпремьерный показ кинофильма «Малыш-каратист». Возрастное ограничение 12+. У меня есть два билета. Что нужно сделать? А всего лишь нужно дозвониться в нашу студию прямо сейчас и забрать билеты. Я расскажу немного о фильме. 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная такая напряженная атмосфера, напряженные отношения с лидером, там есть определенный лидер Марат, становится частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение карате, и есть у него строгие сансей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Вы знаете, мне этот фильм напоминает, была такая история, такое произведение было, да, «Мальчишка-карате», и вот как раз «Малыш-каратист» — это вот очень яркая премьера, которую стоит посмотреть, и причем, друзья, вы получите не просто билет на премьеру, ну это нормально, конечно, вы получите билет на предпремьерный показ, то есть предпремьерный показ – это показ перед премьерой. То есть вы уже посмотрели, все вам начнут говорить: слушай, там премьера, такой фильм. А ты говоришь: да, я уже был. Я был в числе избранных. Вот. И у меня сейчас есть приглас на два лица. Предпремьерный показ состоится 21 июня в 15:00 в «Горизонт Cinema and Motion». Прямо сейчас хотите билет, просто дозвонитесь в студию. Ребят, не надо никаких движений левых, ничего писать не нужно. Не надо напрягаться, просто дозвонитесь. Наш номер 320-104-6. Веду обратный отсчет прямо сейчас. На слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии. Первый, кто дозвонился, тот и забирает пригласительный билет на два лица. Готовы? Поехали. 5-4-3-2-1-0. Пуск! Поехали. Давайте посмотрим, кто у нас на связи есть, кто хочет в кино. Уже кто-то есть, наверное. Да, алло, доброе утро. Представься, пожалуйста, как зовут. Алло.
2: Здравствуйте, Олег, меня зовут.
1: Олег зовут. Олежек, слушай, я тебя поздравляю, вручаю тебе пригласительный билет на предпремьерный показ. Это очень и очень круто. Фильм называется «Малыш-каратист». 21 июня ты отправляешься в кино. Ну, с кем пойдешь, я не знаю. Там, может быть, с любимой, может быть, там, с друзьями, там, вдвоем, чтобы пацаны кинут жребий и поймут, кто пойдет. Я тебя поздравляю. Слушай, пользуясь случаем, можешь передать приветы кому угодно, у тебя есть 20 секунд.
2: Ой, привет всем нашим, Лёше, Паше, Даше, Маше, Хрюше и Степаше. Ну, короче, всем нашим.
1: Всем нашим. Я понял, вы самое главное, во вторник вошли уже в рабочий процесс или пока еще сложно после выходных?
2: Не-не, это как раз во вторник рабочий процесс и начался.
1: И понеслось. Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать приглас, и ты попадаешь на, ну, в хорошем смысле слова попадаешь, ты идешь на предпремьерный показ «Малыш-каратист».
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Татьяна пишет: «Доброе утро, Дмитрий. Вот не могу понять. Вот те же самые треки у меня в плейлисте играют не так круто, как на радио. В чем секрет?» Солнышко мое, Танюша, Татьяна. Татьяна по почте, не знаю как. Тань, слушай, ну ты знаешь, это, наверное, просто такая магия, понимаешь, в чем дело? Когда ты вот слушаешь трек, который там нельзя перемотать, там переключить, да, вот, ну, он играет, у тебя создается какое-то свое настроение, у тебя свой вайб, понимаешь? Тут плюс вайб, как сказали зумерята, если плохой трек, минус вайб, а так хороший трек, плюс вайб, да. Хороший бенгер, хотя это треки, которые вышли не только вот в этом, в прошлом году, это такие мощные наши бенгеры, наши, мы еще называем боевики DFM, и все это вместе, понимаешь, ты сейчас едешь, катаешься, сидишь, тренишь, неважно, чем занимаешься, да, работаешь, не работаешь, просто получаешь позитив, вот и все, вот и вся романтика, весь фокус, вся магия. Мы продолжаем нашу тему, ребят, сегодня тема эфира, давайте озвучу, напомню. Итак, лучший комплимент на работе, который вы слышали от руководителя, или после этих слов начальника: я стал работать лучше и был готов работать еще и больше и лучше. В общем, что у вас было в жизни? Так, поехали дальше. Мне как-то сказали: ты выглядишь уверенно, даже когда все плохо и горит. Это очень жизненно. Это правильно. Есть такой девиз: не отступать и не сдуваться. Не сдаваться, а сдуваться. Понятно, да? Руководитель сказал: если ты сказал, значит, будет сделано. Это, ну, слушай, это классная похвала, Вить. Так, Вера пишет: мне сказали, на тебя всегда можно положиться. До сих пор приятно, и всегда я все висяки на работе закрываю. Доброе утро, DFM, всем привет. Мой начальник как-то сказал мне так: твои идеи приносят деньги. Это лучший комплимент. Я попросил 10%, сказали: нет, тебе хватит и зарплаты. Отлично. Не, ну если мои идеи работают, ну 10% свала дайте мне, это нормально будет. Так, хорошо, дальше. Вот тоже интересно. Шеф сказал: у тебя голова работает быстрее всех. Даже жена потом переспросила и меньше на меня теперь наезжает. Вот это хорошо, как. Хорошая какая мысль. Такая подпись, знаете, сообщение сейчас прочитаю, да? Значит, ну, прочитаю сообщение, оно короткое, да? Такая: Иришка подписалась. Значит: доброе утро, Дмитрий. Мне сказали, клиенты специально просят именно меня. И подпись: Иришка. Иришка, это сообщение такое, знаешь, так. Да, интересно. Начальник сказал: если ты в отпуске, нам тяжело. Сразу захотелось взять отпуск еще раз, чтобы поняли, без кого сейчас они трудятся. Ах, это похоже, знаешь, когда девочки бывшим своим: пусть знает, кого он потерял. Так, привет, DFM. Лучший комплимент от начальника — это когда он сказал, что мне положена премия, написала Ольга. Видите, Оля, видишь, сразу о денежках. Мне сказали как-то: у тебя железные нервы, если бы они знали всю правду, но внешне это выглядит так. Так, далее. Димон, привет, настроение классное, катаюсь по городу, сегодня выходной, слушаю DFM и вспомнил, что мне сказал мой босс. Он мне сказал вот что: ты умеешь брать ответственность, это запомнилось. Слушай, ну это хорошо, ты знаешь, вообще люди, которые могут брать на себя ответственность, это мощные люди, это кремни просто, кремень, знаете. Самое главное, знаешь, ответственность брать быстро. Вот есть люди, которые думают, знаешь, что там колебания, думают: да, нет, долго, и бывает все скисает, да. А тут вот молодец. Шеф сказал: ты думаешь на 2 шага вперед, молодец. Мне сказали как-то: ты делаешь больше, чем от тебя ждут. Это может тебе потом обернуться крахом. Слушай, ну не крахом, нет. Просто ситуация такая, вот смотрите, тоже тут вот с руководителем. Когда ты выполняешь свой объем работы, да, а потом ты делаешь еще больше объем работы, закрываешь какую-то часть, может быть, своего коллеги, да, ну и все как бы ровненько, результаты хорошие, даже не просто вышли в план, а плюсанули. Вот, следующий этап, там, квартал или месяц, или неделя, или следующий день, это уже, значит, знаете, как планка определенная, да, то есть, как говорят, задрали планку. И если ты сдаешь то же самое, что у тебя было раньше, но там не перевыполнил план, уже смотрят: ну что это такое? Поэтому тут, ребята, нужно, знаете как, нужно делать так, чтобы не казалось, что делать больше, чем от тебя ждут, это база. Вот. Ну, то есть, чтобы было понятно, да, немного в адеквате. Руководитель сказал: ты один заменяешь мне троих, это мне понравилось. Мне как-то сказали: ты умеешь найти выход из любой ситуации, особенно в женских коллективах. Написала Женя. Евгения, доброе утро. Ребят, сейчас о погоде и вернемся.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
16: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
18: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Нормальное сообщение. Тёма пишет. Тём, спасибо тебе большое за этот вопрос. Тёма пишет. Давно на радио. Вот, а что самое запоминающее сказал тебе твой руководитель? Слушай, ты знаешь, у меня много было запоминающихся фраз. Даже не фраз, не диалогов, а монологов от моих руководителей, потому что они мне говорили ультимативно всегда в одном направлении. И там мне было поддержать беседу невозможно. Да? То есть, там любое слово уже грозило наковальней, значит, и по пальчикам кувалды. Вот, значит, было такое, значит, ну, много было всего. Значит, я сейчас пытаюсь вспомнить что-то самое яркое. Вот что мне сказал мой руководитель. Это у меня было на заре моей радиокарьеры, еще до DFM, на других радиостанциях, неважно. Немного о своем, простите, пожалуйста. Сейчас многие скажут, что о себе там рассказываете? Ну, сейчас расскажу и продолжим все, замолчу. Вот, значит, короче говоря, допустил я там такую довольно-таки мощную, такую, ну, скажу так, мощную ошибку в эфире допустил, которая там немного, значит, разбегалась с законом о средствах массовой информации. Вот. Ну, в общем, там все, в принципе, не так жестко было, но как бы нарушил какую-то историю. Он меня вызвал и сказал, значит, Белых, короче, смотри, вот эта вот брошюра, это закон о средствах массовой информации. Значит так, если хочешь остаться в эфире, вот тебе брошюрка, значит так, сегодня за ночь выучиваешь, завтра приходишь, сдаешь, остаешься на радио. Нет, все, свободен. Слушай, ну, как бы я полистал эту... Я уже где-то рассказывал эту историю. Я полистал эту брошюру, понимаю, что, ну, это как бы нереально даже. Ну, то есть она, ну, она не совсем тонкая, да. Понятно, сейчас чуть потолще уже этот... Ну, это наш закон, это наша такая вот прям законодательная база, да. Ну, было чуть потоньше. В общем, я так что-то читал, учил. И запомнил, значит, на странице какой-то там, допустим, ну, к примеру, страница 25. Запомнил одну очень интересную, ну, одну статью, да. Запомнил, прям вот как-то наизусть. И он, я прихожу к нему утром, значит, он говорит, ну чё, как ты, готов? А уже он такой улыбается, думаю, ну все, сейчас я этого, тогда еще не был с такой прической. Он говорит, сейчас я этого кучерявого, я сейчас его солью, короче. И он говорит, так, значит, смотри, как делаем, Белых. Я, значит, сейчас раскрываю книгу, вот так перелистываю, как, знаете, карты как веют, так останавливаюсь, открываю тебе страницу, показываю страницу, какая там полная, значит, статья есть, вот, и ты мне на нее отвечаешь. Вы представляете, это было как фантастика. Я помню, что реально эта страница была, сейчас вспомнил, реально была 25. И страница 25, и там такая, она практически, эта статья, значит, она помещалась на всю страницу. Вот, а я ее запомнил и выучил. Я говорю, секундочку, Сергей Васильевич, что я хочу сказать по этому поводу? Он думает, ну, сейчас начнет выкручиваться, как, знаете, когда в школе вызывают к доске, там, Александр Сергеевич Пушкин, Пушкин Александр Сергеевич, Евгений Онегин начинает ерзать. А я ему говорю, Сергей Васильевич, что я хочу сказать по этому поводу? Смотрите. И я ему полностью всю статью наизусть. Бэм! Вот так вот. Бэм! Я запомнил на всю жизнь. Да. Ну, как бы потом он меня похвалил, но зарплаты не добавил, только оштрафовал. Так, мне как-то сказали, что за лев этот тигр. Ну, слушай, это тоже из интернета, это как бы ясно. Дальше, тоже вот интересное сообщение. Руководитель сказал, ты профессионал. Это сильно. Это сильно, когда от босса звучит такое. Так, начальник сказал, ты всегда доводишь дело до конца. Слушай, это здорово, конечно же, когда начальник такое говорит, но если есть сотрудники, которые дело не доводят до конца, это тревога, это проблема у руководителя, наверное. Все. Вы знаете, да, есть же такая история, ну, она такая смешная сейчас, ну, я не знаю, там, банковские служащие слушают нас или нет. Допустим, если ты как человек должен там, ну, я не знаю, там, 2-3 миллиона, 4 миллиона банку, это твои проблемы. А когда ты должен банку 1,5 миллиарда, это уже банка проблемы. Вот. Это не моя речь, да, это... Так, поехали дальше. Мне сказали, без тебя коллектив был бы другим. Такое очень часто, кстати, бывает, случается. Дмитрий, доброе утро. Шеф мне сказал, ты умеешь работать головой, а это очень важно в нашем ярком, красивом женском коллективе. Смотрите, как... Вы понимаете, это с какой иронией? То есть они красивые, вот, а она самая умная, она головой работает. Мне сказали, ты всегда сохраняешь достоинство. Привет, Димон, начальник сказал, ты умеешь разговаривать с людьми, это важно. Мне как-то сказали, ты приносишь результаты везения, поэтому мы тебя берем с собой в командировку на 3 дня в Турцию, на все включено. Но это, наверное, не командировка или командировка была? Дали там огня? Ребят, погнали дальше. DFM Party Time. Party Time.

Так, ребята, ну, в общем, приятностей у нас очень много. Давайте я сейчас еще почитаю ваше сообщение по теме, а потом еще у меня есть подарок, и это подарок тоже, знаете, культурный подарок. Короче, у меня есть два билета, причем тоже электронные билеты, все очень удобно, в ДК «Сельмаш» 30 июня в 21.00 масштабное хоровое шоу с оркестром, где встречаются два мира – классика и электронная музыка. И хор, и оркестр, и электронный бит, и медиа-арт соединяются в едином энергичном действии на грани сакрального современного искусства. В общем, это очень и очень здорово, это уникальный хоровой проект, объединяет солистов московской профессиональной сцены, электронная музыка. В общем, звучит все очень мощно, актуально. Электронный бит, медиа-арт, полноценное аудиовизуальное шоу. И еще и, конечно же, это настоящий живой звук и артисты. Артисты, которые подарят вам этот волшебный вечер. Все это 30 июня в ДК «Сельмаш». Основное ограничение 12+, начало в 9 вечера. Два билета у меня есть. Как получить два билета? Нужно всего лишь дозвониться в нашу студию. 320-4-6. Это все Палестрина, хоровое шоу «Техномесса». Вот. Но это чуть позже. Сейчас я еще несколько почитаю ваших сообщений, потом веду обратный отчет и разыгрываю билеты. Посмотрим, кто же сегодня заберет. Тема у нас эфира сегодня прям такая, ну, она очень, наверное, не то, что базовая, да, но мы все находимся, кто-то на работе, кто-то руководит людьми, кто-то подчиненный, да, но в любом случае в прямой работе есть же отношения между начальником и подчиненным. Да, если только подключились, я просто подведу к этой теме. Бывает, мы волнуемся, когда разговариваем с руководителем, мы считаем, что руководитель там всегда практически не прав, он предвзято относится, а тут наоборот.

0: деньги, ты умеешь работать красиво, и ты приносишь компании пользу каждый день. Премировали меня путевкой в Лаганаке.
1: Ну, хорошо тоже, что. Пришло так раз и в Лаганаке поехал.
0: А мне руководитель как-то сказал, ты умеешь побеждать без конфликтов. Да, это моя сильная сторона. А у меня искали как-то недочеты и не нашли. Была комиссия с проверками. После этого мне предложили переезжать в Москву. Я решил остаться здесь, в любимом Ростове-на-Дону. А мне на работе мой руководитель сказал, что у меня большое сердце. Я этим горжусь, написала Юля. Так. Тоже хорошо. Руководитель как-то мне сказал, ты умеешь работать даже под давлением, ты всегда заряжаешь других, и ты создаешь доверие. У тебя отличная репутация, мне это подходит, и меня сделали замом. Так вот. Прогиб засчитан, да? Итак, ребята, у меня есть два билета в ДК «Карусельмаш» на нереальное хоровое шоу. Причем все это объединяется в едином таком очень хорошем, интересном медийном замесе. В общем, это и хоровое шоу, и оркестр, и электронная музыка. И все это 30 июня. То есть можно получить там эстетическое удовольствие и посмотреть, как это работает и как это все звучит. Что нужно сделать? Нужно всего лишь дозвониться в нашу студию 320-104-6. Веду обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск. 320-104-6. Звони. Вот ты уже, наверное, с нами здесь. Давайте посмотрим, кто же забирает приглас на два лица, да еще и в ДК «Карусельмаш» на это яркое шоу. Так, кто у нас есть на связи? Алло, доброе утро, можно еще говорить. Доброе утро. Здрасте, как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло.
2: Да, доброе утро, Сергей.
0: Сергей, сразу поздравляю. Вручаю тебе пригласительный билет на два лица на 30 июня в ДК «Карусельмаш». Это хоровое шоу «Техномесса». В общем, будет очень мощно, круто. Такого ты точно не видел. Поздравляю, ура! Слушай, ну и пользуясь случаем, можешь первое передать привет или рассказать историю о том, как тебя хвалил твой руководитель. Было такое в жизни у тебя или нет?
2: Нет, я сам руководитель, всех хвалю.
0: А ты сам руководитель? Я понял. Слушай, ну а ты часто хвалишь сотрудников часто? Вот скажи вот по-честному. Бывает такое, что ты видишь, надо похвалить сотрудника, премию не даешь, а так похвалил и нормально.
2: Конечно, обязательно. И он доволен, людей приятно.
0: Скажи, пожалуйста, часто премию даешь своим подчиненным?
2: Ну, на праздники стараюсь.
0: На праздники выдаешь, да? Слушай, ну, пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно.
2: Да, всем привет, Тиму Ростову, всем хорошего настроения, все классно.
0: Вот видишь, как здорово, и ты как руководитель еще отправляешься на очень яркое шоу. Тебя поздравляю, фанфары, ура! Трубу не вешай, расскажу, как забрать этот приглас, тем более приглас на два лица. Поехали дальше.

0: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Братик, как говорят в Ростове, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь, а вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи, цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат, расслабься и почувствуй себя счастливым. Лето наше.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребят, ну это нереальный трек, конечно, вот возвращаясь каждый раз к этому треку, настроение вот, вот максимальное. Хотя уже понимаешь, все, знаешь, да, ну потому что мастер, конечно же. Причем он уже, я уже говорил об этом, но если не знаете, Боб Синклер уже с дочей выступает, то есть он так уже нормально уже, да. Уже нормально, возраст, да. Я думаю, что он тоже советские мультфильмы в детстве смотрел, Винни-Пуха, точно видел. Так, ну, в общем, финализируемся. Какой комплимент от руководителя у вас был на работе, да, после чего вы решили еще больше работать, или что такого хорошего вам сказал шеф, что вы по сей день помните? Немного времени осталось, ну, еще несколько цитат. Руководитель сказал: ты умеешь видеть главное, ты умеешь работать с душой, ты всегда на шаг впереди, ты умеешь вдохновлять клиентов, ты нормальный сотрудник. Прям такое брутальное, да? А мне сказали, ты умеешь превращать проблемы в возможности. Вот супер, классно. Вот надо запомнить это сообщение. Дмитрий, доброе утро. Мне руководитель сказал, что я умею мыслить масштабно, что я ценный человек, и я умею сохранять спокойствие, когда мы видим большие деньги. Это сильно. Это очень сильное качество. Когда видишь большие деньги и сохраняешь спокойствие, это очень важно. Ребят, давайте не будем мечтать ни о чем, а мы сейчас пообедаем, а вернемся в 16:00 и будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: вместе здесь на Радио ДФМ под самые лучшие треки, которые работают и помогают, и, собственно, отдыхать. Вот отдыхать, это касается тех, кто сегодня может делать все, что угодно, но только не заниматься решением каких-то важных вопросов. Да, а вот кто сейчас сосредоточен все-таки на важном и молчит, сидит такой перед монитором или там, не знаю, там куда-то направляется, в душе у таких людей творится, я думаю, нечто подобное.
1: Я работаю!
0: Да! Давайте сделаем все возможное, чтобы легкости было у нас больше. Музыка однозначно поможет, даже если вы работаете в этот момент. Тиесто и Брайан Грейс, также Beautiful Places, еще раньше Пнау. Слушаем прямо сейчас. Ты Курасон.
2: Радио Ди

0: равно вот когда ты просто задумчив, это одно. А вот когда ты хочешь казаться таким для всех окружающих, это совершенно, мне кажется, другое. Умный, задумчивый. Но вот как только дело доходит до готовки, сразу все куда-то улетучивается. Да? Умные люди не умеют готовить, говорят психологи. Последнее вот исследование такое было. Специалисты отмечают, что люди, которые много времени посвящают работе, творчеству или умственному труду, часто хуже справляются с бытовыми задачами. Все из-за того, что мозг якобы сосредотачивается на более важных вещах, поэтому на готовку и домашние какие-то дела остается меньше сил, внимания и энергии. Да мне кажется, это очередная, вот знаете, какая-то отмазка, которую придумали те же психологи, которые сами домой приходят и не хотят ничего делать, не хотят готовить и все такое. Ну ладно, в таком случае, если в семье два умных человека, ну, не будем готовить, придется сидеть на гречке и вареных яйцах. Окей, договорились.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

эмоции в этот летний день. Камила Кабелло, замечательно красивая девушка. Вместе с ней Ян Так и трек под названием «Heaven». Здесь, на Радио ДФМ. А что у нас будет впереди? Играй!

0: звоните как можно быстрее, набирайте этот самый номер 8495-956-1012, потому что впереди у нас квиз. Вопросы, ваши ответы и, разумеется, подарки, без них тоже никуда. Звоните, желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
6: 13+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

0: Откровенно, было огромное количество желающих принять участие в сегодняшнем квизе. Телефонная линия прям до сих пор еще такая красная, но дозвонился у нас Олег, студент, будущий инженер Уссурийск на связи. Привет, Олег, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ну, повезло тебе уже больше, чем всем остальным. Осталось только 50%, понимаешь, выполнить. Но 50% — это от всего квиза. Главное же дозвониться, а потом еще ответить на вопросы на протяжении одной минуты. Набрать достойное количество правильных ответов и заявить, может быть, уже так заранее всем: вот я, тот самый человек, который на этой неделе будет самым лучшим. Олег, почему только у меня уверенность присутствует в том, что ты будешь именно лучшим, а у тебя почему-то какое-то такое молчание? Ты слушаешь меня как какого-то идиота, который только мечтает о чем-то, или нет?
1: Неправда, я вас слушаю, готовлюсь.
0: А, готовишься, морально, так ты понимаешь, готовишься, настраиваешься. Есть рядом те люди, которые будут помогать тебе с правильными ответами, или только надежда на тебя самого?
1: Никого, я один.
0: Никого, ну и прекрасно, игра, значит, будет честной. Что ж, Олег, минута начинается твоя прямо сейчас, я тебе желаю удачи и, внимание, первый вопрос. 16 июня – день свежих овощей. Какой зеленый овощ с пупырышками часто едят в свежих салатах и еще могут солить и мариновать?
1: Повторите.
0: 16 июня – день свежих овощей. Какой зеленый овощ с пупырышками часто едят в свежих салатах и еще могут солить и мариновать?
1: Капуста.
0: Правильный ответ – огурец. Вот тебе загадка. Да. Сидит дед во 100 шуб, а дед, кто его раздевает, тот слезы проливает. Что это?
1: Лук.
0: Это правильный ответ. 67 лет назад была открыта выставка достижений народного хозяйства. Как называется самый высокий павильон ВДНХ? Центральный или звездный?
1: Звездный.
0: Нет, неправильный ответ. Правильный ответ — центральный, номер один. День рождения отмечает индийский актер Митхун Чакраборти. Сколько ему лет исполнилось? 75 или 76?
1: 76.
0: Правильно. Послушай фрагменты из песни и скажи, в каком фильме с участием Чакраборти она прозвучала. Внимание сюда.
1: Зита и Гита, больше ничего не приходит.
0: Нет, на самом деле танцор диско. Но было близко, но немного не туда. Минута завершилась. Я не могу понять, почему мы на огурце потеряли столько времени с тобой.
1: Я вас плохо слышал.
0: Нет. Не-не-не-не-не-не. Я думаю, если бы там была квашеная капусточка, видимо, просто там, понимаешь, вкусовые предпочтения. Вот нужно было узнать, что тебе нравится больше, квашеная капусточка или все-таки огурец. Если ты выбрал второй вариант, вот однозначно бы тогда и с первым вопросом нам было бы гораздо легче. Ладно, начинаем количество правильных ответов. Огурец. Мимо. Лук, да. Центральный павильон, да. 70... А, нет, ты сказал звездный, да. Получается тогда 76 и танцор... Два правильных ответа ровно за одну минуту. Два правильных ответа из пяти возможных. Олег, ты доволен результатом?
1: Не очень.
0: Ну и ладно. Не очень, так не
1: хорошо.
0: Очень.
1: Хорошо.
0: Зато подарок хороший. Это фирменный мерч от Radio DFM. Я тебя поздравляю от всей души. А вот теперь ты очень доволен, да?

0: мощный саунд, мощные ребята, Imagine Dragons, Whatever It Takes, здесь на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее встречается уже Артем Скорбогатова. И пусть этот вторник, летний вторник, у вас будет максимально легким. На работе, да и везде. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть

0: ограничения.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Вы знаете, много на свете есть разных забав. Ну, а если ты ученый, главное, чтобы не копченый, то погружаться в них ты можешь на ежедневной основе. И, что самое интересное, являть миру разные открытия.
1: Да не томи ты!
0: Генетикам Колумбийского университета удалось отредактировать ДНК эмбриона человека. А это значит, что теперь людей можно будет создавать почти что на заказ.
2: Вот стена.
0: Короче говоря, менять практически любой параметр, как в редакторе персонажа в играх. Например, выбирать цвет волос, глаз, рост, здоровье и даже уровень интеллекта.
1: Да ладно!
0: Да, Алин Таркач, вы не ослышались. Ну а вам, ваш же интеллект или интуиция способны принести победу в игрушке Fake News, за которую, конечно же, полагается обновленный фирменный мерч от радио DFM. К слову, она стартует уже совсем скоро. Главное, не проспите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А так, всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. И я желаю вам непременно легкого рабочего дня в нашей компании.

0: в прошлом, а пока самое время поговорить со Светланой. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А откуда вы к нам пожаловали?
1: Из города Брянска.
0: Брянские раззадоры. Фейк-ньюс, Светлана, для вас. У нас уже готовы три новостных заголовка. Я их прямо сейчас друг за другом вам озвучу. Ну а вы, Светлана, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Да, конечно.
0: Стало известно, что в России с 1 января со всех заграничных переводов будут взиматься НДС и таможенные пошлины. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Ну, наверное, да.
0: Чтобы предотвратить дефицит топлива, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать низкокачественный бензин.
1: Я думаю, нет.
0: В одном из городов Гондураса прошел рыбный дождь.
1: Нет.
0: Да вы знаете, да, и, к сожалению, для вас нет, Светланочка. Давайте разбираться. Что касается Гондураса и рыбного дождя, просто во время шторма смерч захватил их с поверхности воды и хаотично разбросал по земле. Ну и нет, в России с 1 января со всех заграничных переводов не будут взимать НДС и таможенные пошлины. Ну и да, чтобы предотвратить дефицит топлива, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать низкокачественный бензин. Я так понимаю, что вы в дороге, да, там это, Светлана?
1: Да, да, в дороге.
0: Давайте, вам счастливого пути. Но без приветов мы вас не отпустим.
1: Передаю привет городу Брянску и своему родному поселку Белые берега. Может быть, кто-то узнал. Так что всем хорошего дня и вам тоже спасибо большое за игру.
0: Ай, благодарю.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
7: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
8: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-300-13-144. 0+.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. В 1903 году в Америке зарегистрировали торговую марку Pepsi Cola. В 1925 в Гурзуфе открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в котором я был. Морской, лазурный. А в 1963-м состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестой среди советских астронавтов и 12-м человеком в космосе.
1: Молодец.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 900 88 990 10 11. 18+. 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Silver Forgiven в атмосфере нулевых. Только что в эфире радио DFM. Ну а нам стало известно, что в Москве откроется первый в мире, вы только вдумайтесь, пруд для рыбалки прямо в ТЦ. Знаете, главное, чтобы не было так. Бать.
1: Бать, я нормально? Нормально все?
2: А?
1: Нормально, говорю, все?
2: А-а-а.
1: Рыбачишь?
2: А, нас.
1: Давай, рыбач. Клюет хоть?
2: Ага.
0: Речь сейчас о столичном торговом центре «Гагаринский». В пруду длиной 10 метров будут плавать 12 видов рыб. И любым желающим их поймать будут выдавать удочки и наживку. Организаторы обещают атмосферу природы со звуками птиц и лягушек, а также конкурсы для детей.
3: Это ли не чудо?
0: Согласен, пока жены шопятся, можно будет поймать рыбку на ужин.
4: Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она.
0: А пока предлагаю поймать удачу вам за хвост. На очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш обновленный фирменный мерч. Как вам такая перспективка? С вами по-прежнему Артем Скоробогат, и я вас категорически приветствую и продолжаю желать легкого рабочего дня.

С вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2.

0: Итак, к нам дозвонился Владимир, который, будем надеяться, знает или догадывается, что будет дальше. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: В автомобиле, значит, куда-то направляетесь, куда, рассказывайте.
1: Отработал, еду домой, любимой семье.
0: Как выглядит счастливый человек во вторник. Великолепно, Владимир. Осталось дело за малым. Одержать победу в игре, что было дальше. И осчастливить не только себя, но и, вероятно, семью. Потому что мы подарим вам наш обновленный фирменный мерч. И мне кажется, что ради этого стоит чуть-чуть поднапрячься. А потом и делу конец. Что было дальше? У меня уже готова самая нереальная, реальная новость. Точнее, ее начало. А еще точнее, три варианта концовки. Выбирайте правильный, дарим наш фирменный мерч, а если ничего не получается, ну, вы просто счастливы, поедете домой к своей замечательной семье. Договорились, Владимир?
1: Договорились.
0: В Новой Зеландии люди стали стекаться в один из магазинов, чтобы посмотреть на многоточие вопрос, чего было дальше? Цены, продавщицу или необычный фрукт? Владимир, выбирайте.
1: О-хо-хо, ну, я думаю, наверное, фрукт.
0: А почему не продавщицу?
1: Ну, блин. Нет, я все-таки думаю фрукт.
0: И даже не цены, Владимир.
1: Блин.
0: Да.
1: Нет, давайте, наверное, все-таки цены.
0: Цены?
1: Да.
0: А что ж такого, они постоянно растут. Вот заходишь иной раз, смотришь и думаешь, да как такое может быть? Думаете, это способно удивить или шокировать?
1: Ну, я думаю, да.
0: Значит, все-таки цены, Владимир. Так?
1: Да, все-таки цены пускай.
0: В Новой Зеландии люди стали стекаться в один из магазинов, чтобы посмотреть... Владимир, на яблоко-химеру! Четко пополам окрашенное в красно-желтый цвет. Такой вот сорт является результатом генетической мутации. Встречается крайне редко. Примерно один случай на миллион. Владимир, дорогой человек.
2: Нет.
0: Не сегодня, не в этот раз.
1: Не сегодня, не в этот раз.
0: А пока по дороге и в объятии своей счастливой и драгоценной семьи. Где приветы?
1: Приветы, конечно, команде DFM, семье своей любимой и всем, кто меня узнал.
0: А я, кстати говоря, скоро вернусь, потому что хочется вам рассказать о праздниках, которые можно отметить сегодня.
3: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kungs и Teoflos London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive Into The Ocean.
0: На этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: ему
1: досуточно ру. В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
8: 12+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.
9: DFM.

0: Ну что, а не дня без повода, как говорится. Давайте-ка расскажу о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день высоких каблуков, ну или же день фееричного падения. И с большим удовольствием рухнуть после насыщенного рабочего дня на любимый диван. Или же в объятия любимого человека.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волд Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Мой плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Слушайте, никогда такого не было, и вот опять. В Греции ищут людей, готовых работать без зарплаты. За это обещают бесплатное жилье и полноценное питание. Нужно всего лишь-то приехать на остров Сирос и 5 дней в неделю по 5 часов в день ухаживать за местными котиками. Ну, звучит эта новость вроде бы отлично. Работа мечты, вокруг природа, море, полный пансион. Отличный антистресс, но... Чувствуете? Чего-то по-прежнему все-таки не хватает в этом уравнении. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый и держу пари, что вскоре развернется нешуточная борьба за фирменный мерч от Радио DFM. Игра называется «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Так что всем грамотеям приосаниться и ожидать специального сигнала. А для всех остальных просьба – много не работайте, и мало тоже. Объявляю небольшой перерыв.
1: Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 20 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Нужны мне клоуны, нужны мне Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточно.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Для воркаута, а еще создать новые корты для падл-тенниса и зону для занятий йогой. Как сообщается, на время работ вход на территорию парка будет закрыт. Но культурно-досуговый центр на Мантулинской улице продолжит работать. А все массовые мероприятия на свежем воздухе временно перенесут в зону отдыха Красногвардейские пруды. Так что москвичи и гости столицы не останутся без привычных развлечений. Ура! На этом все у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и
1: до скорого.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 20 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от «Чудо-кресла». Места хватит всем и отдохнем по полной. «Чудо-кресло» – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
15: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Здесь начинается юг. Здравствуй, столица юга! 16.01. По самое не хочу. Ребят, смотрите, 16.00, 16.00, 26.00. Смотрите, сколько шестерок. Можете загадать желание. Ну, шестерки в хорошем смысле слова, потому что в пацанячьих кругах, ну, цифра 6 и 6 номер, и шестерка – это немного печальное событие. Добрый вечер, любимый город, всем привет! Так, ну, давайте так. DFM Ростов, станция для слушателей старше 12 лет. Программа называется «Party Time». Вечер в Ростов-на-Дону. Вот все, что нужно, сказал. Наш единый номер для ваших сообщений. Все наши мессенджеры на едином номере. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Это бомбите на наш Макс. В общем, присылайте, пишите. А что писать, спросите вы? Ребят, ну, в принципе, чем занимаетесь сейчас? Тему эфира, конечно же, тоже сегодня можно, знаете как, обсудить такую, ну, знаете как, рабочей недели, да, поэтому есть тема, которая, ну, тем, можно сказать, так несколько, да, будет сегодня обсуждаться, ну, примерно, да, давайте так, примерно подкорректируем. Вот сейчас мысль пришла, я летел на работу, соблюдая правила дорожного движения, вот, и подумал вот о чем, ну, как бы вот, знаете как, здорово, когда ты получаешь какие-то советы, да, вот помните, да, есть же сейчас, ну, давайте говорить по-русски совет, да, раньше, ну, не раньше, а вот зумерята говорят лайфхак, вот, ну, давайте без зумерского язычка, давайте будем на русском языке говорить, ну, советы, советы — это всегда здорово, да, то есть, чтобы не поломать устройство, нужно прочитать инструкцию, в инструкции тоже есть советы, правильно, как вот правильно с этим устройством, с этим гаджетом, ну, взаимодействовать, правильно, вот, и сегодня я решил, что мы, наверное, попытаемся с вами друг другу дать какие-то хорошие, интересные советы. Самый полезный совет, который, ну, допустим, мне дали не психологи, а обычные люди. Вот, допустим, если о жизненных каких-то историях, да, вот, советы. Или вот, может, знаете, даже вот сейчас переработают, ну, давайте уйдем от психологов подальше, потому что сейчас много зайкись-коть этих, знаете, которые там онлайн-психологи, она где-то что-то увидела, какой-то флаер почитала, и она стала психологом, либо прошла полтора каких-нибудь, я не знаю, коуч-урока от какой-нибудь губобровки там. Ну, в общем, неважно, да? В общем, совет от случайного человека, который реально изменил мне жизнь. Знаете, вот советы все-таки, да? Вот когда там человек идет в темноте, вот тут другой прохожий навстречу, он говорит, слушайте, обойдите там яма справа, ну, упадете. А ты не послушал совета, упал в эту яму. Он тебе давал нормальный совет. Поэтому сегодня тема такая. Совет от случайного человека, который реально изменил мне жизнь. Либо самый полезный совет, который мне дали не психологи, а обычные люди. Вот именно подчеркиваю, да? Это мы сегодня будем обсуждать с вами. Я не знаю, там может таксист что-то тебе подсказал. Бабуля, которая торговала семечками на центральном рынке, да, или сосед, который только переехал, там, продавщица магазина, да, официантка в каком-то хорошем заведении, допустим, знаете, где девочки все сидят, знаете, ну, вот, ну, девочки сидят все у нас, есть заведения, несколько таких, они там все сидят. То есть это как столовка, только дорогая. В центре есть такие, да, вот там они сидят, и подошла официантка, допустим, дала совет, и совет был хороший. Может, дед какой-то проходящий, либо человек на рыбалке, знаете, ты бегал себе по набережной, зожил, а там рыболов, да, там, знаете, утром рыбу ловят ребята на набережной, он тебе дал совет. В общем, сегодня говорим о советах. Иногда вот, ну, знаете, как бывает, нужно платить за курсы, да, там, что-то куда-то записываться, что-то читать, ну, книги — это хорошо. Какие-то онлайн-потоки, коучи, вот эти все эти марафоны, такая шляпа, как говорит мой друг, вот, ну, все понятно, да. И, в общем, сегодня мы с вами обсуждаем тему. Советы случайного человека, который реально изменил жизнь, или самый полезный совет, который мне дал не психолог, а обычный человек. Это тема нашего эфира. В общем, бомби на наш мессенджер, почитаем, посмеемся. Сегодня вам расскажу о том, где можно хорошо перекусить. Сегодня у меня еще есть пригласительный билет в кино. Короче, все нормально. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане! Добрый вечер! Мы начинаем и заряжаем сразу просто мега-бенгер. Это мега-хит. Причем, вот сколько бы этот трек ни играл, он постоянно актуален. Поехали! Добрый вечер!

И в ресурсе все, все в ресурсе. А это же тоже тема от этих всех коучев, марафонов в ресурсе. Да. А еще девочки, делающие так, ну, понятно, они тренируют то, чего нет у мальчиков, и это еще и с элементами гимнастики. Ребят, не об этом сегодня будем говорить, а говорим сегодня с вами, ну, давайте так, еще проще, знаете, там, совет, может быть, какая-то народная мудрость есть, да, человеческая мудрость. То есть какой-то короткий путь профессионала. Ну, в любом случае, человек практик, либо профессионал своего дела знает более короткий путь, и он тебе подсказывает. Не надо вот так идти, вот другая дорога есть. В общем, сегодня говорим об этом. Мне таксист сказал, никогда не принимай важные решения после 22:00, пользуюсь этим советом уже лет 5. Слушайте, класс, ну, нормально. Зашло, ребят. О советах, да, давайте, поехали. Бабушка говорила, не бойся начинать сначала, бойся всю жизнь терпеть. До сих пор помню. Кать, Катюш, классная очень мысль. Сегодня, ребят, сегодня перлы будут. Я так понимаю, что, ну, вот, судя по вашей активности, я вижу, что сообщений уже, ну, около, там, 20, в общем, уже понеслось. Тут сегодня будут очень крутые советы, поэтому что-то слушайте. Пишите о чем-то, ну, и, конечно, слушайте, потому что это советы, это реальные советы, ребят, пожалуйста, не ищите в интернете, не надо ничего подбирать. Просто вот советы, которые вы по жизни ловили от каких-то людей, не от психологов, да, там, неважно, кто это. Мне продавщица на рынке сказала, всех денег не заработаешь, а здоровье одно. Тогда посмеялся, сейчас ее прекрасно понимаю. А сосед однажды сказал, не откладывай отдых до отпуска, очень жизненно оказалось. А, тоже вот классный совет. Дед на рыбалке сказал как-то раз, чем меньше споришь, тем лучше клюет. И про рыбу, и про жизнь в одном лице. Слушай, я хочу еще добавить, подкорректировать, знаешь. Сейчас я, ребята, процитирую Пушкина. Я не знаю, вот почему-то девушки наши, наша прекрасная половина человечества, как-то к Александру Сергеевичу Пушкину как-то так настороженно относятся. Почему? Ну, сказка о рыбаке и рыбке. Тут уже понятно, их же бычит. Она и есть сказка, и они в противовес этой сказке ничего не могут сказать, да? Вот о рыбаке и рыбке. Бабка нахлобучивала деда, там, то корыто, то все. Вот. Не входит она им по жизни. Женская эта сказка, понимаете? В разрез идет с их менталитетом девичьим, мне кажется, да? Ладно, сейчас многие скажут, да ладно, я нормально принимаю сказку «Золотая». Хорошо, хорошо, моя хорошая. А теперь смотрите, вот вам совет еще. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Опа! Сейчас зашипят леопардовые мои губобровки, сейчас зашипят. Так вот вам, пожалуйста, и вот эта фраза. Александр Сергеевич Пушкина, понятно, она из контекста, она не совсем полная, да? Вот, она вот как раз и с этой фразой бьется. Дед на рыбалке сказал, чем меньше споришь, тем лучше клюет и про рыбу, и про жизнь. Чем меньше споришь с девушкой, и чем меньше ведешься на ее вот эти все... Я хочу новый гаджет! Сейчас, моя хорошая. Вот, нет. Не надо быть жадным, да, но нужно быть как бы мудрым. Так, поехали дальше. Официант однажды сказал, самые счастливые люди никогда никуда не торопятся. Запомнила навсегда, Инна. Молодец, Инночка. Умница. Так, по теме самый главный совет такой. Никогда ничего никому не советую, если тебя об этом не просят. Виталик, Виталик, база. Молодец. Фундамент. Да. Тоже интересно, знаете, официанты это люди, которые работают с людьми. И бармены это люди, которые работают с людьми. И это, ну, отчасти не просто профессия, это отчасти профессия психолога. И вот если что-то вам официант интересное рассказывает, послушайте его. Официант однажды сказал, самые счастливые люди никуда не торопятся. Ребят, вы понимаете, это официант сказал. То есть человек видит нас уже в расслабленном состоянии. Мы как приходим в ресторан, мы что, мы пришли отдохнуть, правильно? Нет, но есть ребята, которые, знаете, а почему тут вот это оливка, маслинка лежит не так, как на картинке. Или когда вот девушки, знаете, мне не нравится этот латте, он какой-то немолочный. Начинают гнусавики эти включаться, знаете, леопардовые. Мне водитель маршрутки сказал как-то, не нервничай из-за того, что не можешь изменить. Мужик мудрый оказался. Слушай, ну, конечно, если уже эту ситуацию изменить невозможно, зачем нервничать, зачем себя добивать? Моя бабушка говорила всегда так, не жди особого случая для хорошего настроения. Абсолютно. Убойный совет.
Димон, привет! Мне коллега сказал как-то, я запомнил на всю жизнь. Не отвечай сразу, когда злишься. Лучший рабочий совет. Согласен. Ну, это сейчас и, кстати, видосиков очень много с такой мыслью, да. То есть, вот в момент, когда что-то такое происходит, вот, какая-то дерзость, конфликтная ситуация, сразу не надо отвечать, ребят. Вы не проигрываете в этом случае. Вы выдерживаете паузу определенную, и дальше уже можно действовать. Хорошо, зашло. Тоже классно. Один дед сказал, если хочешь жить легче, перестань всем все объяснять. Валера, красава, Валера! Браво! Сейчас будет разнос для леопардовых. Она танцует под шары. Да, девочки, поехали.

0: Реклама. Лето в Ростове начинается с раков. Ресторан «Раковарня Раколов», исторический, «Телеграф», «Соборный 24». Донская кухня, живая музыка, точнее, живая атмосфера. Хорошая компания. Ресторан «Раколов» не только про еду. И это самый центр города. Ну, сделайте семейный выход. Просто прогуляйтесь, посмотрите, почувствуйте Ростов. И если приезжают друзья из других регионов, конечно же, нужно показать «Соборный переулок 24», ресторан «Раковарню Раколов».
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Джонни. О чем она поет, непонятно. Ну, Джонни.
1: Я почему-то вспоминаю человека с бульвара Капуцинов. Помните фильм такой? Старый наших родителей, да, молодость. Там было «Джонни, заряжай». Там, ну, про синематограф, да. Вот «Джонни, заряжай». Почему-то так. У нас был Женя на работе. Он всегда реагировал как-то ярко на этот трек. Особенно, когда он был в корпоративном настроении. Где-то, вы знаете, корпоратив начинался в 18.00. В 21.30 он уже был в очень корпоративном настроении. Когда диджей играл этот трек, он Джонни был король, звезда танцпола. Владимир пишет, мне дали совет заливать масло двухтактное в бак 1 к 100, теперь мой дизель мурчит, а не рычит. Сейчас, Володя, Вова, ну это узкий такой совет, ну имеется в узкий, да, не все поймут, о чем ты, но ты молодец написал, молодец. Володя. А совет от бывшей тещи приходит от Максима. Не ревнуй жену в короткой юбке. Если она захочет что-то, то это ничего не остановит. Я так немного сглаживаю, Макс, это сообщение. Меня реально отпустила ревность навсегда. Спасибо ей за хороший совет, хороший человек. Слушай, ну вот тоже здорово, видишь как. Оп, здрасте. Просто если надо, она за хлебом мусор выкинет, пойдет и определится. Так что тут это очень мудрый совет, да. Очень часто ребята-таксисты рассказывали, что, значит, да, не, нельзя об этом, не буду сейчас об этом, да, чего рассказывали. Много чего рассказывали. Далее, вот тоже интересная мысль, тоже таксист написал. Привет, Димон, добрый вечер, Ростов. Как-то раз таксист мне сказал, главное возвращаться домой с легкой душой. О, это база. Это база. Вообще, вот помните, да, есть такая поговорка, вот все, что у тебя там было на работе, там еще где-то что-то, как-то вот ты перед порогом дома это все оставляешь, и домой заходишь нормальным человеком, а не сгружаешь это все на близких, родных, на свою заю кисю котю или там на свою семью, весь этот головняк. Потом можно будет поесть, отдохнуть, а потом уже можно будет это разрулить, но не сразу, да. А мне на пляже незнакомая женщина сказала, перестань переживать заранее, жизнь еще ничего не решила за тебя. Так, понятно? На пляже. А женщина с чем была? С Чучхелой или с чем она была на пляже, скажи? Дедушка говорил, если можешь решить проблему денежкой, это не проблема. Хорошая мысль. Но я тебе сейчас так завуалированно скажу, что люди, которые вот живут этой мыслью, да, бывают тоже приезжают в неопределенные условия на неопределенный срок, когда решают какие-то вопросики бабосиками. И есть такие, да, истории. Дмитрий, добрый вечер. Как всегда, я с вами. В это время у меня DFM по расписанию. Как-то сидели в Геленджике в ресторане, и официант сказал, люди запоминают не слова, а ощущения рядом с тобой. Ух ты! Может быть, он подкатывал просто, официант этот, к вам. Ну, так, ну, это такое... Это немного пикаперская история такая, знаете, когда вот, ну, пикаперы, помните, было одно время, у нас даже, знаете, у нас одно время, лет, я не знаю, 8, наверное, да не больше, наверное, лет 10 назад, 11, ходили пикаперы. Была какая-то организация этих пикаперов, мальчиков. Пришли такие ребята, знаете, альпака-мальчики такие, альпака. Знаете, альпаки, да? Ну, альпаков, да, видели этих, да, животных чудных, вот с этой прической такие. Альпака-мальчики такие, пушистики, в такие худенькие, такие, в дудочках, штаниках, и они начали рассказывать, как знакомиться с девочками. Пикаперы. Наши девочки в эфире их завалили так, что они не могли ничего ответить. Мне пришлось разруливать эту ситуацию. Вот. Почему я о них, я не знаю. Почему? Ну, в общем, ладно. Так, дальше. Мне продавец кофе сказал, хорошее утро начинается вечером. Интересно. А, это тоже пикап, это тоже вот эти альпака-мальчики. Сейчас, ребят, смотрите, у вас появился новый термин, и девчонки у вас тоже. Альпака-мальчики, да. Там, допустим, лавандовый раф-мальчики, это как-то не клеится. А альпака-мальчики, эти пушистики сейчас, знаете, такие, ха-ха. Вот, вот как раз эта история тоже, знаешь, с подката начинается. Бабушка говорила, не ходи туда, где тебя не ждут. Вот это, кстати, база, ребят, это тоже база. Не ходи туда, где тебя не ждут, реально. Но с другой стороны, когда ты идешь в какую-то тревожную историю, там, да, и иди туда, где тебя ждут, это тоже история, знаете. Так, тоже вот от таксиста очень хороший совет написала Татьяна. Таксист мне однажды сказал, счастье – это когда вечером никому ничего не должен. О, хорошая мысль какая. Мне случайно рыбак сказал, не сравнивай свою жизнь с чужими фотографиями. Вот! Вот она база! Вот девочки, вот сейчас вот все эти девочки, живущие в соцсетях, которые смотрят, что у какой-то подружки там что-то появилось, и она там, и там, и там. Вот не обращайте на это внимания, на эту визуализацию. Вы же не знаете, что там. Она просто попросила сфоткаться в этой яхте, в этом дресс-коде, да, и в этом самолете она рядом постояла, с этой машиной рядом постояла. И часы взяла дорогущие просто постоять, понимаете, в чем? А вы ведетесь на эту историю. Дед как-то мне сказал, лучше опоздать, чем не доехать. Сильно. Сильно. 5 баллов. Вот это сильная история, да. Поэтому не надо торопиться, спешить сильно давить на педальку газа. Надо соблюдать правила дорожного движения, придерживаться, знаете. Жизнь она такая, ребята, надо придерживаться. Ну, это тоже мемчик из известного видосика. А погода?
2: Погода.
3: В Ростове 21 градус тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
11: Дешевле, чем кофе?
10: Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встреча. Чай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сейчас, ребята, пробило. Настя написала: «Вау, это же мой выпускной». Да, а вообще в нашем регионе, да, у нас на юге произносить эту артистку вообще интересно. Алла! Алла! Алла, есть что? Так, один раз товарищ из тревожной организации сказал, что ты на свободе, это не ты такой умный, везучий, это наша недоработка, написал Василий. Василий, уточни. Ага. Сосед мне говорит, не жалей добрых слов. Вот это правильно, кстати, очень хорошая тема. Ребят, ну давайте так, если кто-то только подключился, я подкорректирую тему, о чем мы сегодня, да? А сегодня у нас с вами тема такая. То есть самый полезный совет, который мне дали не психологи, а обычные люди. Вот вам дал совет не психолог какой-то там, который, знаете, там, проработай со своим внутренним ребенком, все, шляпу эту всю заворачивают. Вот. Либо самый полезный совет, который дали не психологи, а обычные люди, ну, либо совет от случайного человека, который реально, может быть, изменил даже вашу жизнь. Вот. И, может быть, отношение к жизни, да, как-то вы пересмотрели по-другому, как-то стали смотреть. Вот тоже сообщение, совет интересный. Мне водитель автобуса однажды сказал: если день плохой, не делай его еще хуже своими мыслями и не порти этот день людям, у которых день хороший. Нормально?
1: Нормально.
0: Ну, кстати, мне женщина в рыбных рядах на старом базаре сказала: хорошее настроение – это тоже привычка. Это она была в очень хорошем настроении, мне кажется. Чтобы наши вот эти вот девочки, вот эти вот профессионалы в рыбе на старом базаре в рыбных рядах такое сказали, это у нее реально должно было быть хорошее настроение. Так, вот, кстати, очень, ну, прям сильно Вика пишет. Моя соседка по личной клетке мне сказала: никогда не извиняйся за то, что ты счастлива. Подпись Вика. Ика, Вика, привет. Кстати, очень много, знаете, базовых, смотрите, вот я сейчас анализирую сообщения ваши, да, очень много, значит, от официантов, от таксистов, от прохожих и от рыбаков, очень много советов. Официант однажды сказал: самые лучшие вечера обычно случаются без всякого плана, ну, это понятно, яркая вечеринка всегда начинается со слов: мне завтра на работу. Так, поехали, здесь прям несколько советов. Мне дедушка говорил следующее: спокойствие всегда дороже правоты, не трать молодость на ожидание. Не все сладкое видно снаружи. О! Мысль какая. Так. Значит, один таксист мне сказал: обидеть таксиста — плохая примета. Это когда я отчитывал ему на чай, конечно, накинул ему побольше. Молодец. Ну, прикинь, вот, ребята, вот давайте так. Давайте попроще. Вот там, значит, там рассчитаться там за поездку и так далее. Ну, вот смотрите, вот давайте так, смотрите. Давайте вот будем не в психологии клиента, да, находиться. То он должен меня отвезти по, там, я не знаю, по эконом-тарифу с кондиционером, там, еще что-то, да? Вот смотрите, давайте так, вот это все уберем, вот это все, это, вот это настроение всей этой суперважности своей, да? Давайте уберем это все. Смотри, человек тебя везет на своей тачке. То есть, ну, ты попробуй потаксуй, да, вот ты покатай по городу, просто покатай по городу, лютых людей тревожных. Некоторые с запашком, с таким, после вчерашнего. Кто-то там на каком-то разговоре. Какая-то губобровка леопардовая вышла из салона, из бьюти-студии. Она себя все фоткает. И подружка рассказывает, как вчера был вечер. Оси! Понимаешь, этот человек вот это все это слушает. Сейчас какой-то скажет: да он за деньги это слушает. Да ты просто попробуй, покатай эти деньги, просто почувствуй, как они зарабатываются, когда надо еще всем отдать, понимаешь? Поэтому давайте будем добрее просто. Да, давайте вот эти короны скиньте, пожалуйста. Особенно леопардовые. Скиньте короны, отклейте ногти, да, смойте брови. Бабушка говорила: учись радоваться мелочам, больше радости останется у тебя. Ну, тоже хорошо. Кстати, вот тоже интересно. Еще есть одна такая, одна категория, это соседи, которые дают советы. И вот сосед мне однажды сказал: не бери работу домой, дом для жизни. Вот это правильно. А если ты, допустим, прикинь, занимаешься чеканкой, да, то есть, конечно, не бери работу домой. Соседи скажут тебе спасибо. Так. Тоже очень хорошие советы дал наш дядя, который в гаражах рулит. Слушай, у нас тоже был такой дядя, и вот наготовь. Дядя в гаражах, который рулит. Ну, то есть, это, знаете, есть такой гараж притяжения. Вот есть, знаете, сообщество гаражей, там, как кооперативы называются они, да? И вот там собирается очень много людей в одном гараже. Там есть самый главный такой гаражный человек, и вот тут он дал советов, значит. Суета рыбу пугает, и людей тоже. Чем проще человек, тем легче рядом с ним. Лучше смеяться над собой, чем над другими. Вот согласен, здесь это хорошая мысль. И вот, смотрите. Улыбка окупается быстрее скидок. Как здорово сказано. Вот это и есть те советы не от психологов, которым вы несете грузди деньги. Они вам там рассказывают. Потом возьмите, займитесь аффирмациями. Наклейте везде на компьютере маленькие стикеры цветные. Напишите, что вы потрясающая, невероятная. Вы живете уже в роскошь. Вот это все они это лепят им. Потом они приходят домой и начинают это все нам рассказывать. Ребята, новые, просто нереальный бенгер. Бумажный змей здесь. Поехали.

0: Моя аж на сиденье подпрыгнула от твоих фраз.
1: А что делать? Вот, ну, слушай, а если подпрыгнула, понимаешь, в чем дело, ребят? Вот если здесь где-то у кого-то резонировать начинает, особенно у девочек начинает, да, их немножко чуть-чуть потрухивать, значит, мы попали в самую точечку. Оп! А, поехали. Это все, ребята, это же все то, что вы присылаете, да? Просто, ну, в каких-то обертках таких наших, DFM-овских, да? И, ну, с какими-то комментариями. Ну, это все с иронией, конечно. Но советы есть очень, даже очень и очень мощные. Поехали. В походе сказал... так, Андрей пишет. Значит, в походе сказал самую главную истину, копи впечатления, а не фотографии. Человек написал. Ну, хорошо. Отец друга сказал, не выполняй быстро работу, которую можешь быстро сделать. Заказчику будет жалко денег отдавать. Чуть потяни резину. Но вот здесь есть мудрость, кстати, Миша. Вот здесь, вот реально есть мудрость. Ну, представляете, да, ты? То есть там нужно сделать это за 3 дня, а ты раз это сделал за несколько часов. Человек думает, ничего себе, а за что я тебе денег буду платить? Ты что? Правильно все. Это народная мудрость, да. А, так, далее поехали. А, у нас есть очень пожилой дворник, мастер чистоты, которая сказала вот один раз, что мне. Чистота начинается не с улицы, а с головы. Вот это тоже база, кстати. Это база, ребят. И ведь чисто не там, где убирают хорошо, а чисто там, где мы не мусорим. Это тоже такая база, ну вот, ну, никуда не денешься. Так, далее поехали. Мне бабушка говорила, не носи в сердце то, что должно остаться в вечере или во вчерашнем дне. Вот тоже классно. Как замечательно, да? Ребят, ну, прям вообще отлично. Я предлагаю продолжить качать хороший звук. Поехали. Поехали.

Так, ребята, ну, давайте, смотрите. Сейчас несколько еще сообщений ваших почитаю и разыграю подарок. Значит, подарок разыграю очень хороший, очень нужный. Как будем разыгрывать? При помощи нашего мессенджера. Правильный, ну, как бы, не то, что правильный, не то, что правильный ответ, да? А нужно будет прислать сообщение, почему именно вы... Ну да, почему вы должны выиграть этот приз? Что за приз, я вам расскажу буквально через пару-тройку сообщений по сегодняшней теме. Ну прям вот реально, сегодня прям тема зашла. Так, мне в деревне рассказывали такую историю, что дедушка один всем давал советы, но его советы никто не слушал. И вот один совет из дедушкиных историй. Не бойся работы, бойся работать без удовольствия. Тогда не понял, сейчас полностью согласен. Мысль отличная, прям вот замечательно. Одна пожилая женщина в очереди сказала: «Счастье любит тех, кто умеет ждать». Очень вовремя услышала эти слова, мне это помогло в жизни. Был в Воронеже, и воронежский таксист мне сказал такую фразу: «Если день не задался, не тащи его домой». Слушай, ну это мы уже обсуждали, примерно было это минут 20-30 назад. Так, вот тоже хорошая мысль. Значит, официантка однажды мне сказала: «Лучшие чаевые – это хорошее настроение гостя. Ну и, конечно же, не скупитесь на деньги». Это сильно. Ребят, вот тут еще одно сообщение Андрей пишет. «Мой дедушка всегда говорил, если твоя невеста ушла к другому, неизвестно еще кому повезло больше. К вопросу о том, не стоит расстраиваться из-за того, что от тебя что-то ушло. Значит, надейся на лучшее». Андрей, хорошо, молодец. Дорогие друзья, у меня есть пригласительный билет. Внимание. Пригласительный билет на предпремьерный показ кинофильма, который называется «Малыш-каратист». 21 июня в 15:00 в «Горизонт Cinema and Motion». Возрастное ограничение 12+. Это билет на два лица. 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная какая-то там непонятная конфликтная ситуация, конфликт с лидером того района Маратом становится частью его новой жизни, когда, значит, во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение карате, где строгий сансей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Вот на этот кинофильм у меня есть пригласительный билет на два лица. На предпремьерный показ. Я прямо сейчас нажимаю на плей. Через две минуты пришлите сообщение, пожалуйста, в течение этих двух минут, почему именно вы должны получить этот приглас. Все. Наш номер единый для мессенджера 8-918-5900-469. Погнали!

0: все очень просто. Вам нужно было написать, почему именно вы должны получить билет. Я давайте несколько почитаю, и потом просто выберем рандомайзером победителя. Потому что очень хочется, человек написал. Потому что я тело в шортах и сланцах, поэтому приз мой, написал человек. Чего-то он решил, что его. Я не должна победить, но мне бы хотелось, чтобы доказать бывшему мужу, что мне без него очень хорошо. А то он не верит, написала она. Я даже фанфары тебе просто включу. Виктория. Представляете? То есть выиграть, чтобы отомстить бывшему. Так, хочу в кино. С семьей сходим, посмотрим, потому что очень хочется. Захотел взглянуть на это. Хочу в кино, просто человек написал. Елена пишет, потому что годовщина у нас с мужем 11 лет совместной жизни. 20 июня будем. Потому что очень хочется выиграть. Мне нужны билеты, потому что собираюсь свою принцессу записать на карате. Мотивацию добавить. Тоже было интересное сообщение вот у Анны. Очень хочу выиграть билеты, потому что вы классные, воплощаете мечты в реальность. Аня, и мы здесь поплыли от твоих слов, просто поплыли. Сейчас мы поплыли прям. Ну что, ребят, рандомайзером определяем, кто сегодня побеждает, выигрывает, и награждаем вас билетами, причем билет на два лица. Предпремьерный показ «Малыш-каратист» 21 июня в 15:00 в «Горизонт Cinema and Emotion». 12+, возрастное ограничение, крутой фильмец. Так, стоп, есть! Так, кто у нас? Вот, значит, какое сообщение. «Отправлю сыночку корзиночку, пусть становится мужиком», написала Надежда, абонент 9194. Надежда, поздравляю! Надежда, поздравляем. Фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер, куда вы написали. Мы сейчас вам огонек отправим. Мы вас поздравляем, и вы получаете как раз вот пригласительный билет. Я думаю, что просмотр кинофильма будет у вас яркий. Расскажу, как этот билет забрать сейчас в переписке.
1: Погода. В Ростове 21 градус тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

нормально. Хороший трек, да? Вы знаете, я думаю, если бы этот трек перепели, допустим, Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Стасов, ну, Стас Михайлов, ладно, хорошо, Григорий Лепс и еще бы, знаете, кого добавить, и Леонид Агутин. Представляете, они? Everybody! Нормально? Ребят, время летит просто, ну просто не догнать. Давайте несколько еще тех сообщений по теме эфира. Вот тоже интересное сообщение. Мне взрослые люди говорили: не завидуй, лучше спроси, как человек этого добился. Абсолютно верно. Вот многие могут, знаете, там обсуждать, допустим, Михаила Стасова и Филиппа Киркорова. А ты добейся того, что... Ну, по Филиппу спорно, конечно, ладно. Тоже вот интересный совет был. Если не клюет, значит...

значит, просто любуйся природой. Иногда не все должно идти по плану. Как-то мне моя двоюродная сестра сказала много важных вещей, и я это запомнила. Главное, не сколько ты заработал, а с каким настроением пришел домой. Не откладывай хорошие слова на потом. Теперь стараюсь чаще говорить это людям. И никогда не спорь с человеком, который счастлив. До сих пор думаю над этой мудростью. Это очень крутая мысль. Никогда не спорьте с человеком, который счастлив. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, слушайте ДФМ. Ребята, в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все! Oh!

0: А теперь давайте немного поговорим о футболе. У нас в мире праздник, это чемпионат мира, и фаворитом являются испанцы, французы, аргентинцы, и, конечно, англичане. Кстати, об англичанах я расскажу вам, ну, очень интересную историю, которая произошла в чемпионате Англии. Она реальная. Там как-то на поле выбежал петух, настоящий, и комментатор, он не выдержал и начал кричать: вот он, первый игрок Тоттенхэма, который реально хочет забить. Петуха, кстати, ловили целых 7 минут, и зрители признали его лучшим игроком матча. Наверное, потом будут вестись какие-то переговоры касаемо покупки пернатого друга. А я призываю смотреть чемпионат мира и слушать радио DFM, и будет вам счастье.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: А теперь самое время поиграть с кем? С Борисом Всемогущим и с Радио ДФМ. С большим удовольствием подарим вам наш фирменный мерч и классное настроение. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Кто не хочет стать миллионером, звоните. Плюс 7-495-956-1-2.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 21 градус тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса. Оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия. В том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-900-88-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас Юлия на проводе. Юлия из Москвы, она работает финансистом. Юлия, привет, как твои дела?
1: Привет, привет, дела отлично.
0: Здорово, Юлия, вот смотри, ты работаешь финансистом. Вот скажи мне и всем нам, сколько нужно в месяц минимум зарабатывать, чтобы быть счастливым? Такой, знаешь, такой минимум финансового счастья. Ну какая сумма, вот скажи там.
1: А у каждого свой минимум. Главное, чтобы хватало на все, что ты хочешь.
0: Да не увиливай. Ну, например, ну вот твоя сумма. Вот мне хватает 10 тысяч рублей в месяц, чтобы быть самым счастливым человеком на планете. А вот тебе сколько?
1: Ну, 10, наверное, точно не хватит. Ага. Но оставим в секрете.
0: Ясно, ладно. Теперь давай поиграем. Самое время поиграть. Смотри, я называю тебе слово. Тебе нужно будет придумать 10 ассоциаций к этому слову. И наше слово будет... Козлодер. Ты знаешь, кто такой козлодер?
1: А если честно, не очень.
0: Я тоже не знаю. Козлодер — это человек, который очень плохо поет. У кого акцент, кривая интонация. Условно, плохой певец называется козлодер. Тебе нужно 10 Хорошо. Ассоциаций к козлодеру. Готово?
1: А, да, готово.
0: Погнали.
1: Опера, песня, фальшивит. Играть на музыкальном инструменте, голос, связки, отсутствие слуха, гитара, музыка, танцы.
0: Так.
1: Что еще?
0: Последнее.
1: Аплодисменты.
0: Юлия. Такая песня была классная. Теперь козлодером буду я. Я тебя искренне поздравляю. Кто такой козлодер? Это я. Дарю тебе наш фирменный мерч маленького такого козлодерика. Что будешь делать с маленьким козлодериком?
1: Буду на него любоваться и петь вместе.
0: Отлично. Кружку я тебе дарю. Кому передаем привет, Юля?
1: А привет передадим моему любимому сыну и всем моим друзьям, тоже не менее любимым.
0: Как зовут сына, Юлия?
1: Сына зовут Игорь.
0: Игорь, тебе огромный пламенный привет от Юлии и от Бориса Всемогущего и от всего Радио DFM. Ну что, пламенный

0: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
9: Торговый центр «Меркурий», территория низких цен, предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий», территория низких цен, ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагу, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю есть в постели печенье, но тоже не люблю, когда в постели крошки. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 16 июня 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас день свежих овощей. Также день младших братьев. Если у вас есть младший брат, обязательно поздравьте его с этим праздником. День рождения выставки достижений народного хозяйства, день рождения ВДНХ. Обожаю это место в Москве. Все, кто не был, обязательно сходите, это чудо. Так, день рождения Артека, кстати. Все в детстве мечтали, наверное, в Артек попасть. Но... да, мы не очень хорошо учились, поэтому мы не попали. Так, а еще международный день водопада. А дальше у нас лукавитряник Лукьянов день. И сегодня, друзья, мы решили с вами обсудить следующую тему. Звучит она так. Назовите свой возраст, не упоминая цифры. Вот какими-то такими яркими проявлениями наверняка ваш возраст тоже знаменит. Ну, я, понятно, там, мясо мамонта жесткое, птеродактиль по вкусу как ворона, а динозавр похож на курицу. Вот. Назвала свой возраст. Ну, а если серьезно, то я ходила с бидончиком за квасом.
2: О.
1: Да.
2: А я скажу так, стаканчик по 10 копеек. Надо понять, какой стаканчик.
1: Молочный, пломбир 15, фруктовая 7.
2: Да.
1: Да, 20, какое-то совсем понтовое стоило. Ну, мы его не брали, на это у нас не было денег. Поэтому зачем вспоминать то, что было нам недоступно уже тогда? Так, еще, Дмитрий, у вас.
2: Утки.
1: А, это все понятно.
2: Ну и там таких еще песен можно набрать.
1: Чип-чип-чип-эндейл.
2: Вот мы, не жалкие букашки.
1: Еще я помню, Мишки Гамми, что-то там, та-та-та-та-та-там.
2: Вас удивят
1: какими-то там
2: прыжками.
1: Да. В общем, друзья, обязательно пишите нам ответ на вопрос. Нужно назвать свой возраст, не упоминая цифры. Мы все это принимаем где?
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для сообщений в Максе и прочих мессенджерах 965. 115-5-115.
1: Лучше мы отдадим нашу стильную крутую кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что сегодня у нас второй лунный день. Наступил момент первого вдоха нового цикла. Если вчера вы мечтали, примагничивали все, что хотели бы в своей жизни видеть, то сегодня уже, собственно, можно пускать энергию в реализацию. Но что нельзя делать во второй лунный день? Проявлять жадность и скупость. Зажимая ресурсы, вы перекрываете поток изобилия на весь месяц. Поддаваться гневу и вступать в перепалки. Отрицательные эмоции сегодня оседают в теле тяжелым грузом. Совершать действия на авось спонтанность сейчас граничит с глупостью. Каждый шаг должен быть выверен. Изнурять себя непосильной ношей. Организм только начинает просыпаться, не надрывайтесь. И самое главное, в этот период можно не брать на себя излишние обязательства, в которых вы не уверены. Особенно. Слово данное сегодня будет иметь особую силу, вес, тяжесть. Если вы также не хотите, например, сегодня есть какую-то тяжелую пищу, откажитесь от нее, не заставляйте себя слопать какой-нибудь гамбургер или шашлычок, или пиццу. Нет, травка сегодня хорошо, вот огурцы с помидорами.
2: Черемша.
1: Очень хороша сегодня будет окрошка, но без колбасы. Также ни в коем случае сегодня нельзя позволять лени овладеть вами. Вода под лежачий камень течет, энергия в этот период уже требует плавного движения. Ну а что можно и нужно делать во второй лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo. Pogo on DFM.
1: А давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Назовите свой возраст, не называя цифры. Вот такая задачка сегодня.
1: Так, пожалуйста. А я в школу пошла, но так и не стала октябренком. Значит, помню олимпийского мишку. Видел своими глазами. Значит, ну, мы тоже помним, хотя не застали, так сказать, лично.
2: Но впечатления остались.
1: По фотографиям, по всему остальному. Потом очень же модно было носить какие-то олимпийки. Вот как раз она и называлась олимпийка, потому что там был олимпийский мишка. Я даже пионером не стала, но так хотелось быть, как старший брат. Что еще есть?
2: 95-й бензин под 6 рублей вспоминают.
1: Вот это, конечно, да. Такие, знаете, болезненные воспоминания.
2: Еще гимн на обратной стороне тетрадки.
1: Значит, еще. Я помню мои тотемные слова. Экспелиармус, экспекто патронум, авада кедавра. Я еще помню люмус. И этот, значит, этот авада кедавра мы уже говорили, да?
2: Абракадабра?
1: Нет, не абракадабра.
2: Это другая сказка.
1: Я помню еще заклинание сим-салабим, салабим чего-то там. Трахти-бедохти-бедох, вот это вот все.
2: Я помню мутабор.
1: Мутабор — это ужасно, это кошмарная история. Самый страшный мультик из всех, которые я лично видела в своей жизни. Я вообще не понимаю, почему надо было для детей делать такие мультики, чтобы они обязательно пугались. Например, «Черная курица». Помните мультик? Какой-то тоже ужасный мультик. Кошмар. Страшно. А, так это что? Это не «Черная курица»?
2: Там и «Черная курица» был мультфильм. Я помню, даже диафильм был «Черная курица», который просто вообще кошмар. Ты же смотришь все это в полной темноте, когда у тебя вот эти тени на стене, если понимаете, о чем я.
1: А «Мутабор» — это «Калиф Аист», я вспомнила. Это вот так назывался мультик. Тоже, конечно, совершенно какой-то жуткий. Какие-то все страшные. Я говорю, как будто напугать ребенка, это вот у мультипликаторов была главная задача. То есть, а почему бы нет, если да? Что еще?
2: Так, помню чемпиона по футболу на предыдущем чемпионате мира в США. Это 94-й год, между прочим, в Бразилии.
1: Ты уже прогуглил?
2: Нет, это сообщения такие приходят.
1: Помню мультик про дятла Вуди утром перед школой. Казаки-разбойники во дворе. И, ну, тут есть еще какие-то ответы, но эти ответы, они, к сожалению, с рекламой, поэтому мы не можем, друзья, их озвучить.
2: А, там есть напитки всякие разные.
1: Ну, естественно, напитки, шоколадки, все остальное мы не можем говорить, потому что они существуют, это будет рекламой. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Заметьте, человек написал это словами, а я сразу пою. Ну и, конечно, тут некоторые хвастаются, что еще помнят молодого Якубовича. Вот я дальше могу пойти. Я еще помню, Влад Листьев вел «Поле чудес».
2: Мы помним еще Нагиева с волосами.
1: Вот это, конечно, да, друзья. Он не всегда был лысый. У него была шикарная шевелюра, такие кудри. Он в программе «Окна» сидел, весь такой мачо. И наблюдал, как Ксения Бородина изображает из себя не пойми кого. Это очень смешно. Она там так спалилась. Чего-то она там рассказывала, какую-то небылицу. Вообще, люди же реально верили, что в окнах все было по-настоящему. Все там какие-то драки устраивали, скандалы и все остальное. И Нагиев, такой третейский судья, смотрел на все это. Ну, впрочем, сейчас, кстати, на нашем телевидении есть подобные программы тоже, где дерутся, где всякие разные истории какие-то странные.
2: Мы не будем вас разочаровывать.
1: Да, верьте, что все это правда. Кто мы такие, чтобы раскрывать эту ложь? Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть.
2: У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 21 градус тепла, облачные, местами небольшие осадки, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, в утренние часы до плюс 21. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть «Есть контакт», и один дозвонившийся слушатель другому объясняет, не используя
2: нахрены.
1: Да. Да. А кто здесь?
2: Вот как минимум у нас есть Ольга из города Санкт-Петербург. Ольга, здравствуйте.
1: Ольга.
3: Привет, привет, ребята. Очень рада вас.
1: Мы очень рады вас приветствовать, но я так понимаю, что Андрея мы потеряли, да, у нас?
2: Да, второй участник игры у нас
1: Андрей
2: исчез.
1: Слетел, поэтому, Ольга, кто-то из нас будет объяснять вам слова. Это или я, или Дмитрий. Выбирайте.
3: О, какая прелесть. Ну, у Дмитрия был день рождения несколько дней назад. Mm-hmm. У меня день рождения сегодня, mm-hmm. поэтому я выбираю Юлю.
1: Все логично. Обожаю женскую логику. Оленька, во-первых, у вас день рождения, поэтому... Ну, ладно. А то неинтересно будет. Ну, в общем, давайте попробуем действительно объяснить эти слова. На старт. Внимание, поехали.
3: Поехали.
1: Так, это животное, лежит на берегу моря, жирное.
3: Тюлень.
1: Правильно, правильно, ага. Правильно. Значит, в поезде едет кто?
3: Пассажир.
1: Есть. И угу. Пессимист, наоборот?
3: Оптимист.
1: Все. Изи, просто изи.
3: Изи, да.
2: Ольга, ну поздравляю вас.
3: Спасибо вам большое.
2: И с днем рождения, с тем, что вы стали обладательницей нашей фирменной кружки сегодня в игре «Есть контакт».
3: Ребят, я так мечтала об этой кружке. Я постоянно еду на работу, еду с работы, слушаю DFM, слушаю вас, Юля. Просто такая зажигалка, мне так энергию дает, что я прям балдею. Дмитрий, вы просто мечта всех женщин. Спокойный, рассудительный. Да-да-да, поэтому я безумно рада дозвониться. Особенно свой день рождения. Просто так, думаю, дай-ка позвоню. Ну, мало ли, еду в пробки, скучно. И тут на тебе.
1: А отмечать-то вы сегодня как-то будете или перенесли на выходные?
3: А как получится? Такое сейчас, такое настроение, что планов никаких нет. На работе все поздравили, дочка прибежала, поздравила, все позвонили. Маму я с утра поздравила со своим рождением. Поэтому на выходных все остальные, кто не успеет поздравить.
2: Ну, класс, Ольга. Ну, мы вас еще раз поздравляем. Всего вам хорошего.
3: Спасибо огромное.
1: Пусть каждый день нового солярного года будет счастливым, а... Сегодня мы еще дарим вам 10 секунд на то, чтобы вы опять передали кому-то приветы.
3: Так, привет передаю своей любимой мамочке, которая меня сегодня родила, своей любимой доченьке, своему любимому мужчине, конечно же, который меня с утра в 5 часов утра поздравил тем, что я хотела очень давно и очень сильно. Всем радиослушателям и всем, кто меня узнал, услышал, я вас всех люблю, целую, обнимаю. Я рада, что я вместе с вами сейчас в эфире. Люблю
1: а вас. Мы вас обнимаем, целуем и с днем рождения!
2: С днем рождения!
0: Есть! Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заберет нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
9: Тот самый линолеум зайдет и вам.
10: Таркет. Респекты по всем параметрам.
11: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Джетур Т1.
12: Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Up the next.
7: А дальше – тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Еще раз напоминаем, друзья, о чем сегодня болтаем.
1: Назовите свой возраст, не упоминая цифры.
0: Когда выносили мусор, ведро надо было принести обратно. Классика. Перескочил из третьего сразу в пятый класс. Вот, кстати, я хотела бы выяснить, а что это за прикол был такой?
1: Я тоже не помню.
0: Когда у меня тоже такое было.
1: У меня то же самое было, да.
0: Но просто, а почему? Какая-то была же, наверное, история по этому поводу.
1: Какая-то, видимо, реформа была, когда сократили как раз 11 классов, и мы вместо них как раз 10 заканчивали.
0: Понятно.
1: И вот почему-то урезали вот тот самый начальную школу.
0: Так, я ходила за молоком с бидоном, кассета карандашом перематывал, это тоже. В старших классах ходил с дипломатом. С дипломатом? Это такая черная фигня, да? Такая узкая какая-то, такая квадратная или как прямоугольная.
1: Да, портфель без лямок.
0: Ну да, что-то подобное. Поля чертили в тетрадах, переводили со словарем.
1: Точно, как сейчас помню. Значит, отступаешь 4 клеточек у нас было. На 5 пишешь.
0: Да?
1: 4 клеточки сверху.
0: Ну, как вы поняли, друзья, я не очень, скажем так, внимательно относилась к данному вопросу. Я покупала квас из желтой бочки, пила газировку из автомата на улице, чертила поля в тетради. Вообще, представляете, вся страна из одного стакана.
1: Ну, то есть, кстати, да.
0: Даже, ну, никто не задумывался о том, что вот эта водичка, которая там как-то споласкивала, она микробы-то как будто бы не убирала, она просто, ну, смывала их в лучшем случае. А по факту просто какие-то люди до тебя пили из этого стакана, и ты тоже из этого стакана так чуть-чуть вот так вот просто тоже пьешь.
1: Сейчас
0: это как будто даже вообще невозможно. То есть никто бы, мне кажется, не пользовался бы такой историей. А раньше, здравствуйте. Так, еще, значит, что есть?
1: Анна, помню... Анна написала, мой возраст можно измерить в попугаях. Как тоненько.
0: Тоненько. Помню, как носили постельное белье в прачечную. Да и сейчас носят. Некоторые, кто не хочет сами стирать и гладить, носят. Вот. Просто сейчас это немножко дороговато как-то. А раньше я не знаю, сколько это стоило, но, видимо, дешевле, раз все этим пользовались.
1: Я помню, раньше кипятили в ведре. Я помню, щипцы вот эти огромнейшие.
0: Фу, это вот, да.
1: И здоровую-здоровую ведро вот эмалированное.
0: И вот обязательно надо было как-то... Приходишь, думаешь, что-то вкусненькое мама готовит. Такой облом. Главное, заходишь, а там, знаете, там, все. Думаешь, боже мой, что-то сейчас будет вкусное. Смотришь, а там белье кипятится.
1: Кипятили белье.
0: И сразу все. А еще, кстати, было классно, когда варенье варили, пенки тебе отдавали. Вот это вот хорошая была история. Также у меня был телефон с полифонией. Поразительно. Раньше люди скачивали за деньги себе мелодии, самые разнообразные, чтобы их телефон, ну, не пел одинаково со всеми. А теперь или одинаково везде у всех... Или беззвучный режим. То есть как будто бы это совсем ушло куда-то. А что у нас? Любимые песни закончились? Любимые звуки, мемы и так далее. Дальше. Бананы закупались ящиками, они были зеленые и хранились в шкафу. Но мы их лопали и такими. Кстати, парадоксально, может быть, это с детством связано, но я до сих пор люблю недозревшие бананы. То есть вот когда они еще такие...
1: Крепенькие.
0: Да, зелененькие. И на мыло похоже по вкусу. Я не знаю, откуда... Нет, мыло я тоже ела, вот поэтому я в курсе. Тут меня не словишь. Как-то пытались. Особенно, когда мыло земляничкой пахло, почему-то в детстве хотелось это попробовать и думалось, что оно такое же по вкусу, как и по запаху. Но нет, оказалось, что оно горькое и ужасное. Я выросла на АБВГДЙКе.
1: О, был клёпый.
0: АБВГДЙКА, АБВГДЙКА, это учеба и игра. АБВГДЙКА, азбуку детям знать пора. О, все. Хорошо, все песни наизусть помню. Я еще всю рекламу помню. На полном серьезе. Если бы здесь не было закона о рекламе, я бы вам сейчас спела, у вас бы так открылись все шлюзы памяти, вы бы обалдели. Потому что я помню такую рекламу, которую вообще никто не помнит. Я, например, до сих пор помню песню Московского вентиляторного завода. Серьезно? До сих пор. Вот я хотела бы передать привет этим рекламщикам, которые придумали песню Московского вентиляторного завода. Потому что я до сих пор могу ее спеть от начала и до конца. Память детей, она такая. Так, да. Друзья, обязательно пишите нам.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. И прямо сейчас напомним наш номер, куда нужно писать сообщение.
0: Что?
1: Поехали.
0: А я думала, я должна
1: сейчас
0: напоминать номер. Сейчас
1: специально обычный скажет.
0: А, поехали. It's showtime. Погода!
2: On DFM. Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 21 градус тепла, облачно, местами небольшие осадки, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, в утренние часы до +21. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00.

0: обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: всем, кто вместе с нами в данный момент передвигается где-нибудь в пробке. Может быть, вам даже душновато, а мы, соответственно, будем вас поддерживать. Мы вас проводим до дома. И, конечно же, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Назовите свой возраст, не упоминая при этом цифры.
0: Ой, у нас тут, конечно, ответов. Некоторые даже картинки присылают. Угу. Всякие разные вкладыши, которые уже и позабыли. Знаете, были такие вкладыши комиксы.
1: Да, да, там несколько было. Они такие большие
0: это
1: были.
0: Это очень дорогие считались.
1: Угу. Королевские они назывались.
0: Именно так, да. Кстати, некоторые и сейчас собирают вкладыши, как оказалось. Разводила лимонад. На переменах прыгали в резиночку, играли в кепсы, была октябренком. Значит, еще граненый стакан в автомате газировки, помню. Качели, лодочка в парке аттракционов. Поросята в павильоне сельского хозяйства, сыр на ВДНХ. Продукты по талонам. Сеанс просмотра Тома Джерри в клубе перед телеком. Знаешь, да?
1: Как? Определили ваш возраст.
0: Примерно понятно. У меня лежит словарик за 1 000 000 рублей, а в школе булочка стоила 20 тысяч.
1: Точно, у нас же были
0: миллионы. Да, там какие-то совершенно сумасшедшие деньги были. Вот. Но я вот, например, никакие булочки в школе не помню. Я помню прекрасную совершенно пиццу. Такая, представьте себе, огромную булку, такая подошва, прям такая твердая, ее убить можно было. Сверху мазик, потом докторская колбаса. И чего-то там вот так вот сыра немного было. По-моему, даже сыра, может, и не было.
1: Это называлось пицца, да?
0: Это называлось пицца. И чтобы ты знал, еще очередь какая за этой пиццей стояла.
1: Конечно, слушай, я сам помню. Одна из самых дорогих вообще была в буфете школьной.
0: Да, и считалось, что это самое вкусное вообще, что существует. Ну, после горячего бутерброда. Также промокашкой промакивал чернила. Скетчи с Нагиевым и ростом «Осторожно, модерн». Было очень смешно. Также пас коров и сенокос застал. Собирала коллекции кепсов, вкладочей от жвачек с животными и киндер-сюрпризных бегемотиков, львов и крокодилов. Также у нас многие, естественно, хотели пойти на этот... Дозвониться Кузе. Дозвониться Кузе, кстати, пытались, по-моему, все. Мне вот интересно, а кто-нибудь дозванивался? Или это все-таки была история, когда никто не дозванивался, и всем рассказывали, что можно дозвониться и поиграть, но на самом деле играли родственники редакторов?
1: Вот эта, кстати, передача мимо меня прошла.
0: Вот до сих пор
1: вот
0: интересно.
1: «Звездный час», вот я помню, вот письма писали как туда. Там.
0: Мне кажется, как будто бы это невозможно было поиграть с Кузей реально, потому что там надо было дозвониться и номером, и вот именно трубкой телефонной...
1: Отвечать на вопрос?
0: Нет, двигать Кузю.
1: А?
0: Мне кажется сейчас, что это был развод. Просто мы в свое время это не поняли. Ну как вы будете вот телефоном управлять Кузей?
1: Гениально.
0: То есть как-то очень странно. По-моему, мы раскрыли самую страшную тайну. А там ведь какой-то подарок еще вручали. Кто-то и радовался, наверное. То есть, нет, а понимаете, в то время детям можно птюхать было все что угодно. Это сейчас они бы распознали, что их обманывают. А тогда мы думали, сейчас реально дозвонюсь, поиграю, круто будет. Как джойстиком с телефоном поработаю. Ну, может быть, мы и наговариваем, может, была такая технология?
1: Вдруг, да, может быть, вы сейчас слушаете, как раз были создателями этой телепередачи, пожалуйста, напишите нам ответ.
0: А может быть, вы действительно
1: секрет
0: дозванивались
1: раскрылся.
0: И получили вот, какой-то да. подарок? Кто за... Потому что «Звездный час», например, это реальная история. У меня даже у самой знакомой есть, которая там рюкзак выиграла. Вот, а вот это вот, честно говоря, странно. Ну, ладно, друзья, я сейчас все-таки еще посмотрю. Проиндексирую этот момент все-таки, что это было. За вас, друзья, сделаю это. Так, и в ближайшее время у нас луноход, а еще в этом часе мы поиграем. Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Итак, да, заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Вкус!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что сегодня у нас второй лунный день. И что это означает? Во-первых, это нейтральный день, достаточно неплохой. Что можно и нужно делать во второй лунный день? Обязательно проявляйте щедрость. Подарите кому-то улыбку или вещь, и Вселенная вернет вам это втройне энергией или какими-то радостными событиями. Начинать цикл обучения хорошо. Знания, полученные сейчас, станут прочным фундаментом вашего авторитета. Прислушиваться к телесным ощущениям. Тело в этот момент буквально с нами разговаривает и подсказывает, что ему полезно, а что вредно. Очищать пространство. Наводя порядок в доме, прощайте место для притока финансов. Укреплять родственные связи хорошо. И заниматься рукоделием, творчеством, заботиться о зеленых питомцах. Кстати, во второй лунный день пересадка растений не символизирует и ваш собственный рост. Поэтому сегодня можно удобрения, например, какие-то применить или полить хотя бы цветы, и то уже достаточно. Готовить с любовью. Ну, вообще надо всегда готовить с любовью, потому что если вы готовите с любовью, то пища становится не просто едой, а магическим эликсиром силы. Ну, по крайней мере, я так считаю. Взвешивать свои истинные потребности. Отделите зерна своих желаний от плевел, навязанных идей. И еще очень хорошо в этот период накапливать силы в созерцании. Найдите хоть минутку тишины, чтобы услышать голос своей души. Посидите, посмотрите на то, как расцветают природа расцветает, вообще как цветочки понюхайте, пахнут. Ну вот хорошо, сегодня как-то немножечко соединиться с какими-то прекрасными вещами, которые дает нам природа. Вот, друзья, все. А так, в принципе, день неплохой, хороший. Я надеюсь, он принесет вам счастье.

0: И прямо сейчас мы с большим удовольствием продолжим обсуждать нашу тему.
1: Назовите свой возраст, не упоминая цифры при этом.
0: У меня был велосипед «Весна». Любимая игра «Одно касание». А, талоны были. Вот, надо было их отоваривать. Почему-то родители именно нас отсылали отоваривать эти талоны, стоять в этой очереди гигантской. Еще и перекличка там, вот это вот все было. Причем сейчас, знаете, мне так обидно. Я смотрю, как говорят, ну он же маленький, ему всего 7 лет. Я помню, как я шлепала совершенно спокойно, весь день могла отстоять в очереди в свои 7 лет. Мне было не больше, а то и меньше, 6. И я могла стоять вот это в очереди. Еще потом, если ты не отстоял, тебе еще и прилететь может. По факту. Представляете?
1: Ну, вот. Ну, или ты приходишь после школы, ну и приготовь там себе чего-нибудь.
0: Чего-нибудь сам.
1: Да.
0: Да, еще уберись желательно, и чтобы я увидела, как ты пропылесосила. Знаете, когда вернусь. Вот это вот все. А сейчас смотришь, думаешь, так, подождите, мне же тоже было 7 тогда. Почему мы такие разные по возрасту с этим ребенком? Он как будто еще ложку только научился держать свои там 6-7, да? И родители от него ничего не требуют, но он же маленький. А с меня там требовали, извините меня, все. Просто я должна была сделать то, что сейчас не всегда вообще, честно говоря, решаю сделать.
1: Нет, сейчас требуется там, чтобы ты умел читать уже к этому возрасту, писать и английский. Но у нас были другие навыки.
0: Нет, более нет, меня тоже это требовали. Я в пять уже бегло читала вовсю. И первое, что я, какую я взяла книгу и изучила, это «Атлас анатомии человека», потому что там картинки были. Но если вы помните картинки анатомии человека «Атлас», то вы поймете, какой ужасный момент этот. Но мне было ужасно интересно смотреть, как выглядит аппендицит.
1: Ну что делать, комиксов не было. Ну в то время, ну что делать?
0: Да, просто все с картинками не так много чего-то было. Поэтому я разглядывала болезни человека. Ужас, кошмар. Да, это вообще. Мы, конечно, дети, развлекались как могли. «Бегемотики. Легенда». Всю коллекцию их собрала. Недавно их перевыпустили, но уже не то. Слушайте, это правда? И мы не будем называть. Все понимают, о каких игрушках идет речь. Но вот там нам рассказывалось, что каждого разграшивали вручную. Вы-то верите, что вручную?
1: Мне кажется, нет.
0: Да, вручную ну, каждого.
1: Бы, такое количество было дикое просто.
0: Да, мне кажется, это странно как-то вручную.
1: Уловка рекламная.
0: Тоже может быть. Так, дальше что у нас есть?
1: Я помню, что Зука, Тетрис и разноцветная пружинка считалась предметом мечтаний. Ты помнишь разноцветную пружинку?
0: Когда ну по да, это крутая история.
1: Можно было, да, запускать. Вообще кайф.
0: Это круто.
1: Вот, Артем пишет, я молод душой, но джунгли зовут.
0: Я очень любила, когда я совсем маленькая была, знаете, цыпленка, которому в попу надо было ключ вставить. Мне он так нравился. Знаете, засовываешь в ключик, и он скачет. Еще мне очень нравилась вот эта история, когда надо было в водичке какие-то колечки куда-то там. Нажимаешь на кнопочки, они... И еще я очень любила и бегемотика, который шарики ел.
1: Да, там
0: вот так вытягиваешь из него веревку, а потом он так обратно их собирает.
1: Я помню Винни-Пух, который сам идет.
0: У меня таких понтовых игрушек не было, Дмитрий.
1: Не то, чтобы она прям была понтовая прям.
0: У меня был только предел моих мечтаний, понимаешь, был цыпленок с ключиком в попе, понимаешь, все. То есть это та игрушка, о которой я могла мечтать. Друзья, мы совсем скоро будем здесь играть.
1: Да, будем проверять вашу интуицию нашим безболезненным методом тыка. Звоните 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером пасмурно, небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, днем плюс 25, ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сегодня. сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM. Включи тусовку.
1: Играем в методом тыка. Если хотите проверить свою интуицию, звоните плюс 7 495 956 101 и 2.
2: Линия свободна. Мы ждем только тебя. Let's go.

0: «Тыка».
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
2: Это Татьяна, которая дозвонилась из города Березники. Это Пермский край. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Танечка, мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас будем задавать вопросы. Вам главное аналитику отключить, оставить только интуицию. Можете так?
3: Постараюсь.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что стрекозы живут ровно одно лето?
3: Нет.
1: Правда, что у верблюда 3 века?
3: Нет.
1: Правда, что коулрофобия – это боязнь звука пылесоса?
3: Да.
1: Правда, что если сыграть марш Мендельсона в обратном порядке, мелодия не изменится?
3: Нет.
1: Правда, что Рубик – это имя изобретателя кубика Рубика?
3: Да.
1: Нет, да, нет, да, да, нет,
2: имя?
1: Нет,
2: нет, да, да, нет, ну.
1: Да, нет, нет, да.
2: Татьяна?
1: Ну?
3: Рубика – да.
1: Да.
2: Имя?
1: Имя.
3: Да.
1: Нет. Ну нет или да? Выбирай.
3: Да.
1: Да что ж такое?
2: Вы очень настойчивы.
1: Так, ладно, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции Татьяны. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 2.
1: Все свидетели, я пыталась сделать все, чтобы повлиять на интуицию Татьяны, но она стояла на своем. Итак, правда, что стрекозы живут ровно 1 лето? Нет, в среднем 10 месяцев. Правда, что верблюды 3 века? Да. Правда, что коулрофобия – это боязнь звука пылесоса? Нет. Правда, что если сыграть марш Мендельсона в обратном порядке, мелодия не изменится? Нет. И правда, что Рубик – это имя изобретателя кубика Рубика? Нет, это фамилия. Аплодисменты,
2: Татьяна.
1: Танечке. Мы будем счастливы, если вы снова нам дозвонитесь и уже точно выиграете, повысите свой уровень интуиции. А пока мы вам дарим самое ценное, что у нас есть, 10 секунд на все приветы, поздравления.
3: Передаю большой привет своему родному городу, всему своему Пермскому краю и отдельно поселку Чкалово, нашему саду Чикаго.
1: Ура!
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
7: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
9: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
10: 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: А мы, друзья, между прочим, уже совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас лучше других, собственно, отвечал на вопрос. Какой вопрос?
2: А сегодня он был такой. Нужно было назвать свой возраст, не упоминая при этом цифры. Напомню, что есть группа радио DFM ВКонтакте и мессенджер Макс 965-115-515. Наш номер пишите.
1: Ну, а прямо сейчас, друзья, мы с удовольствием зачитаем вам несколько интересных фактов, чтобы вы узнали что-нибудь новенькое. Люди, использующие ненормативную лексику, меньше врут, говорят психологи. Но мы все равно против. Все равно нужно следить за чистотой языка. В Таиланде законом запрещено наступать на деньги, чтобы вы знали. В Японии дождевую воду сохраняют, чтобы потом использовать ее для мытья улиц. Мисофония или мисофония – это злость на людей, которые издают звуки, когда едят или дышат. По-моему, это психоз. Мне так кажется.
2: Сербофобия какая-то.
1: Около 95% людей комплексуют из-за своей внешности так или иначе. Поэтому, если вам кажется, что с вами что-то не так, просто имейте в виду, всем кажется, что с ними что-то не так. Все нормально. Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди.
2: Ну, фантазер.
1: Ты меня называла фантазер. Ленивцы проводят 75% жизни во сне. Люди, которые предпочитают спать на левом боку, чаще видят кошмары. Поэтому старайтесь, друзья, спать на правом боку. Это полезнее. Значит, в Австралии есть город, где все население живет под землей. Еще 1 миллиард секунд – это примерно 37 лет. Представляете, как круто. Вам исполняется 37 лет, и вместо того, чтобы 37 свечек поставить или цифру 37, вы просто себе миллиард вот так вот числами ставите. И все таки что это? Миллиард секунд живу. И все вместе можем отсчитывать новый миллиард. Пошли на новый миллиард. Так, и еще чаще моргайте, смотря на кошку. Этим вы показываете, что она может вам доверять, друзья. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет наш самый крутой подарок.
0: Погода! On DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Нужно назвать свой возраст, не упоминая при этом цифры.
1: Вот, пожалуйста, Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
2: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианой.
2: Мариана, точно.
1: Да, это «Богатые тоже плачут». Да. Я, кстати, помню песню «Из богатых тоже плачут».
2: Хотя бы так
1: мелодия. Ля-ля-ля, да венте, восе аватову, порамон, апинтия джора, апинтия джора, апинтия джора, порамон, апинтия джора. Вот, да, это есть такое. Кстати, некоторые тут еще тоже помнят всех героев Санта-Барбары. Си-Си, Келли, Сантана, ой, София, потом кто-то
2: не
1: еще, Джина была еще. Самый классный был Си-Си. Как вообще просто столько, миллион шуток, друзья, он получил, мне кажется, только в России. То есть все зрители российские, они, конечно, вот Си-Си воспринимали как Си-Си. Вот. А, соответственно, это же, ну, американский сериал, у них нет такой ассоциации, я думаю, с этим именем. Там у них же еще есть имя Скотт. Представляете, человека Скотт назвать? Ну, то есть тоже такое себе. Так, я родился в год, который Оруэлл назначил названием своего романа. Да, не будем называть. Также год выхода передачи «Что, где, когда». Да, да. Телефон с полифонией. Я в школе, на уроках в точки играл. Это что-то не из нашего поколения.
2: Точки, я помню. Это что, в тетрадке в клеточке, да, нужно было ввести точку соперника там четырьмя. Я помню.
1: Я помню только, что мы играли в морской бой.
2: Морской бой, да.
1: Я никогда не дорисовывал последний корабль.
2: Ах ты. Вот это, да, однопалубный, да?
1: Да.
2: В конце дорисовывал.
1: Да, в конце. Ребята, там очень легко выиграть. Просто в конце не дорисовывай. Вы не дорисовываете в начале кораблик, да, и в конце просто куда хотите его ставьте. Всегда выиграете. Вот, ну это жульничество, конечно, это нечестно. Ну а с другой стороны?
2: Ну а что?
1: Кто хочет выиграть, тот всегда выиграет. Даже вот таким способом нехорошим. Сказать, что мне как-то стыдно, ну нет. Так, еще что есть? Эклер 22 копейки, язычок с сахаром дешевле, есть люди, которые это помнят. Я ходила в молочный за сметаной с бидоном, со сметаной человек с бидоном ходил. Помню, кто победил в первой фабрике звезд. И я умею варить джинсы. Также, что есть еще?
2: Алекс знает, куда вложить ваучер. Кстати говоря, обращайтесь. Если что, Виталий, игра в тамагочи, авоськи с кефиром в стеклянной бутылке. Александр называет на такую марку, как кукуруку. И еще, не называя цифр, могу намекнуть на свой возраст с тремя словами. Юпа, юпи, зука и инвайт.
1: Дома будильника не было. И утром, чтобы не просыпать, ставила радио погромче. И просыпалась с гимном. Да, с гимном СССР еще тут, видимо, некоторые просыпались. Я переехала из Ленинграда в Санкт-Петербург в 10 лет. Из Ленинграда в Санкт-Петербург. Переезд. Представляете, как это мило. Так, и еще я помню Дункана Маклауда молодым.
2: Должен остаться только один.
1: Так, я помню, у нас труп, возможно, криминал. По коням! Это, по-моему, «Улица разбитых фонарей»?
2: Да, да, да. Да. Казанова, или кто?
1: Как его звали? Его звали Казанова.
2: Да, Казанова.
1: С носом таким, ну, некрасиво так говорить.
2: Ну, что там?
1: Но мы все это помним. Так, еще. Я был пионером, но не успел. В комсомол. Утро, суббота и черный плащ. Только с весны он появится. Черный плащ. Ну-ка, что-то там от винта. Так, Дмитрий, что у вас еще есть?
2: Ну вот если вы просто так прочитаете следующую фразу и не пропоете ее, то вы точно старше меня. Что это за фраза?
1: Какая?
2: Я всегда с
1: собой беру видеокамеру. Так, ну что, друзья, вот мы долго думали, кому же отдать подарок. Нам очень понравилось. Сегодня, как писала нам Елена, очень много от нее пришло сообщений. Примерно 50% мы точно от нее прочитали. И вот самое яркое ее, это когда выносили мусор, ведро надо было принести обратно, и в ведро вместо пакета складывала газетку. Ну это прям жиза. Вот это действительно жиза. Также здесь и про выбивание ковра было, и про то, что она была октябренком, но пионером так и не стала, и про то, что помнит молоко в конусах и так далее. Тут было очень-очень много от нее сообщений, поэтому за старание мы ей отдаем наш подарок.
2: Елена, поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку.
1: Ну, а мы, друзья, конечно же, желаем вам сегодня что-то вот интересное придумать.
2: Особенное что-то.
1: Чтобы вот не просто так вот сейчас вот поели и баньки, а как-то провести хорошо это время. Даже если на улице дождь, у нас идет концерт. Все равно можно что-то устроить интересное, чтобы завтра было утром о чем вспомнить с приятными ощущениями. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером пасмурно, небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, днем плюс 25, ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1Ж.

0: хороший старт. Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Акошкина.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 55 66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером пасмурно, небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, днем плюс 25, ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
3: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
4: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
3: Собаку будешь?
4: Да.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером пасмурно, небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, днем плюс 25, ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 2 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.